0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Я молод, мне совсем недавно было 30 лет. Если быть чуть-чуть точнее, через годик 40. Квартира в ипотеку и в кредитки. По утрам всегда запор, по вечерам тахикардия. Там, где должен быть пресс, давно пивной живот. Там, где лысина должна быть, появится вот-вот. Молодежь современная, давно в отцы гожу. Но сам того не замечаю, постоянно моложусь.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: И пуская вкус, зовут он я лапшой. Пузик есть небольшой, зато мягкий, словно пух.
0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш-пати в Телеграм и Макс-каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru
1: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте gorafit.ru.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Погода.
1: Так, вот что обещают нам синоптики. Одним словом, осень. Да, сегодня прям такая осень. Прогнозируется 15 градусов сейчас. По данным Яндекс.Погоды днем 17 будет. И дождь. Дождь также возможен. Но у нас, я не могу сказать, что круглогодично лето, но круглогодично хорошо. На рекорде совсем скоро, в ближайшие минуты, Бауса, Магнетик, Мадонна, Мартин Гаррикс. Также с нами Алок и Portugal The Man. А 7 до 11 будем бодрить тебя во время мега-утра.
2: Реклама. Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру. Квартира, кладовая и паркинг за 8 200 000 рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
4: Проект декларация на сайте наш.ру.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 300 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта, 18+.
0: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Празднуем день рождения радио.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

101,5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
1: Спасибо за то, что вы с нами.
0: Отмечать будем все вместе.
1: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: Да, такое бывает, когда одно время года сменяет другое. Но, знаешь ли, в каждом есть какие-то плюсы. Ну и главное, есть рекорд, мы этих плюсов, каких-то положительных моментов добавляем. Но такой весомый, жирный плюс этой осени, это, конечно, наш день рождения, который мы будем отмечать 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». 22 года нам и все крутые треки, ну что поместится, конечно, за 22 года звучат там в сетах диджея Фила и МС Жа. Мероприятие запрещено для детей, пока еще билеты по первой цене продаются. Мы тебя будем очень-очень рады видеть. Ну и так же, как и времена года, меняются розыгрышные рекорды. Летние какие-то уходят в историю вместе с летом, приходят другие, у нас очень много планов на осень. Ну а сегодня мы возвращаем любимые игрушки, в которые давно не резались, если честно. Тачки, ищем машины с одинаковыми госномерами, например, инфосотка, выясняем какие-то интересные новости, ну где правда, где ложь, вот так вот. Я не местный, проверяем тебя на знание улиц города. Кстати, в ней ты можешь выиграть приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах. Ну, вообще, подарков у нас много. Обо всем по порядку по ходу мегаутра. Пока. Музыкальный порядок на этот час следующий. Озвучу Клуни. Бургел. Послушаем хит. Переслушаем хит от Хюгеля. Дальше. Афроджек. Ну и в начале мегаутра диджей Гоя и Джейсон Дерула, я Сергей Шевченко, желаю тебе легкого понедельника. Эд Рекорд и Дэнс Радио.
1: Рекорд Дэнс Радио. 22 года

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов Овна. И сегодня в вашей деловой сфере дует попутный ветер. Самое время развернуть паруса. Тельцы, звезды обещают штили затишье, которое позволит вам спокойно закрепиться на достигнутых позициях. Близнецы, время собирать плоды прошлых усилий. День принесет заслуженные и осязаемые результаты. Раки, на горизонте время перемен. Старые ориентиры постепенно уступают место новым горизонтам. Львы, ваше внутреннее солнце сегодня светит ярче обычного, согревая и мотивируя тех, кто находится рядом. Девы. День идеален для закладки прочного фундамента под будущие масштабные замыслы. Весы. Космические весы находятся в идеальном равновесии, принося ясность в любые сомнения. Скорпионы. Время сбросить лишний балласт из памяти, освобождая пространство для свежих устремлений. Стрельцы. Наступает фаза активного роста. Перед вами открываются чистые нетронутые страницы. Козероги. Ваша природная стойкость сегодня станет главным ориентиром для своей команды. Водолеи. День принесет яркую вспышку вдохновения, способное осветить даже самую рутинную работу. Рыбы, доверьтесь естественному течению событий. Оно плавно вынесет вас к нужным берегам. Переслушать можно прогноз в Макси Телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

The Mix. Начинаем утро с разминки. Неважно, какие дальше розыгрыши будут, они у нас всегда разные. Новые скоро планируются, любимые возвращаются, там тачки, я не местный, инфосотка. Но все начинается с эндемикса. Ставлю 15-секундную подборку из треков, ты считаешь, отвечаешь и выбираешь приглашение двоих в Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе. Сразу троих позову в кофейню. Итак, вот он микс. Считаем.

0: Ну и также, да, традиция начинать утро с Индемикса. Традиция есть давать варианты ответов в Индемиксе. Здесь было 5 или 7 треков. Отправляй пятерку либо семерку в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Напомню, кнопка отправки прямо на нашем канале в ленте в нижнем углу. Либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Итак, в личку телеги, в личку ВК. Пиши 5 или 7. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, вот, кстати, тоже два варианта сейчас температуры. Назову 15-17. Вот примерно так и будет сегодня в течение дня, по данным Яндекс.Погоды. И еще будет дождь. Он прогнозируется. Скоро здесь новиночка от The Second Voice. Анима с классикой. И Кальвин Харрис.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик ОСЗ «Кошелев проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче. Остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
4: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
5: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
0: В этом году Радио Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней. Специальных сетов от резидентов радиостанции из Питера, диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну и также интерактивный конкурс, розыгрыш призов и многое другое. Присоединяйся к нам, успей купить первую ограниченную партию билетов за 1400 рублей на Кассир.ру. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
5: Празднуем день рождения.

0: Рекорд in the mix.
1: Так, сейчас я кое-кого согрею. Ну, согрею, во-первых, информацию о том, что выиграл человек приглашение у нас на кофе, Мозаика Финти, ну, а потом, собственно, можно будет согреться самим кофейком. Так, ну, либо охладиться. Все-таки потепление-то обещают нам в ближайшие дни. Потом, правда, опять похолодание, но это нормально. Итак, подводим итоги первой мегутренней игрушки. Индемикс ставил 15 секунд подборку треков. Надо было их пересчитать, отправить количество. Нам было 7 штук и семерку. Вовремя прислали. Внимание, озвучили. Собственно, имена победителей. Роман Смирнов, также Карина Прокофьева и Егор Старостин. Ром, Карина, Егор, я вас поздравляю и каждому дарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе в любой из кофеен Мозаик Кофе Инти. Идем дальше, навстречу игрушкам. Следующим их очень много.

главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной «Самария». Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре за нарушение разметки из очередей на АЗС и вынужденные остановки в неположенных местах массовых штрафов не будет, заверили в госавтоинспекции и региональном главке МВД. Системы фото- и видеофиксации на наиболее загруженных участках у заправок уже перенастроены, пишет московский комсомолец Самара. До конца 2026 года АвтоВАЗ планирует произвести несколько тысяч автомобилей новой модели «Лада Азимут», сообщает пресс-служба. Ну а в 2027-м производственные мощности увеличат до десятков тысяч единиц. Самой популярной площадкой проекта «Самара в движении» стала локация на Первомайском спуске. Более 18 тысяч посетителей, сообщает администрация. На площади Куйбышева зоны баскетбола, футбола и воркаута работают еще весь сентябрь. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: В прошлых выпусках трэш-пати. За горами, за лесами, где туманы.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
10: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: потоком музыкальной бодрости, дополняем потоком кофе. Много-много его у нас. Приглашаем тебя в кофейню «Мозаика Кофе-Инти». Сразу троим сейчас задарю по приглашению на двоих каждый, на абсолютно любой кофе, в любой из кофейни «Мозаика Кофе-Инти». И в любое время можешь воспользоваться. В финале «Мегутренних часов» мы повторяем пройденное, ну, либо узнаем, что ты прослушал. Ставлю два фрагмента двух треков. Какой трек был ранее, тебе нужно либо вспомнить, либо угадать. Выбирай первый, второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. И, собственно, своевременно. Если напишешь, приглашение достанется тебе. Варианты такие в этом часе у нас. Первый. Вариант номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, радио Рекорд Самара. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Вот что нас с тобой ожидает сегодня, в понедельник, 7 сентября. По данным Яндекс.Погоды, днем дождь, ну а температура будет, ну, примерно на одном и том же уровне, 15-17 градусов. По музыке куда больше разнообразия. Клуни, The Good Girl, скоро-скоро здесь. И дождемся Зиверт.
1: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
8: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
9: Скажите «А»?
10: «А»?
9: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
11: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности с сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем. Фитнес. Детские и игровые площадки. Круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
17: Празднуем день рождения радио.

самый час уже мегаутренний завершен, а у нас уже огромное количество победителей. Ну, потому что с утра у нас много игр, много кофе и правила очень простые, которые предусматривают, что у нас много победителей. В первом мегаутреннем часе просто кофе рекой у нас тут льется. Ставил два фрагмента двух треков несколько минут назад, нужно было вспомнить, либо угадать, если недавно приснился, какой трек был совсем недавно. Надо было выбрать цифру 1 и отправить ее к нам сюда. Вовремя это сделали. Внимание, вот они, имена тех, кто стал тоже победителями. У нас Ярослав Муратов, Владимир Пирогов и Семен Тарасов. Ярослав, Владимир, Семен, я вас поздравляю. Ну и, собственно, желаю приятного кофепития. По двойному приглашению Mosaic Coffee Tea вам достается. Доброе утро, идем дальше. Другим подарком, другим розыгрышем.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: Новый мегаутренний час начинается на рекорде. Так и до вечера доберемся, так и до выходных вновь доберемся. Так и доберемся до дня рождения Радио Рекорд Самара 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Мероприятие запрещено для детей. Я напомню, в «Сигнале» встречаемся 20 числа. Зажигаем под самые крутые треки за 22 года. Под сеты диджея Фила и MC Жана. Билеты по первой цене уже в продаже. Ну, вот я тебе хочу пожелать, с одной стороны, легкой рабочей недели, с другой стороны, продуктивные. Здесь уж ты сам определяйся. Кстати, в телеге и в Максе у нас опрос. Вот простой такой утренний опрос сегодня был. Ну, собственно, продолжается. Заходи, смотри, какие результаты. Сам голосуй. Пусть эта неделя будет вот какой для тебя. Вот какая тебе ближе, продуктивная либо легкая. В Максе, в телеге голосуй. Там же предупреждая о засадах. Пиши, где сложности на дорогах какие-то, где патрули ДПС с особым рвением ПДД надо соблюдать. Почитаю совсем скоро все это здесь, на первом танцевале под музыку Алака Дженнифер Лопес.

0: Рита Софи Такер. Я Сергей Шевченко, желаю доброго утра тебе, легкого понедельника. Ну и, может быть, продуктивного понедельника, как хочешь. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
2: 22 года.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов Овна. И сегодня в вашей деловой сфере дует попутный ветер. Самое время развернуть паруса. Тельцы, звезды обещают штили затишье, которое позволит вам спокойно закрепиться на достигнутых позициях. Близнецы, время собирать плоды прошлых усилий. День принесет заслуженные и осязаемые результаты. Раки, на горизонте время перемен. Старые ориентиры постепенно уступают место новым горизонтам. Львы, ваше внутреннее солнце сегодня светит ярче обычного, согревая и мотивируя тех, кто находится рядом. Девы, день идеален для закладки прочного фундамента под будущие масштабные замыслы. Весы, космические весы, находятся в идеальном равновесии, принося ясность в любые сомнения. Скорпионы, время сбросить лишний балласт из памяти, освобождая пространство для свежих устремлений. Стрельцы, наступает фаза активного роста, перед вами открываются чистые нетронутые страницы. Козероги, ваша природная стойкость сегодня станет главным ориентиром для своей команды. Водолеи, день принесет яркую спешку вдохновения, способное осветить даже самую рутинную работу. Рыбы, доверьтесь естественному течению событий. Оно плавно вынесет вас к нужным берегам. Переслушать можно прогноз в Максителеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайн.

0: Засада на рекорде.
1: 8.17 в Самаре. Я сейчас читаю твои сообщения о засадах, которые поступают в телеге, в Максе под опросами, под постами специальными. И в личку телеги, и в личку ВК также можно писать. На данный момент информация такая. По Смехзавод, дальше с моста на Фрунзе, как, ну, с Фрунзенского моста, видимо, на Фрунзе, в город. Ярбашнефть, после заправки. Южный пост в город, тоже информация прилетела. С ракеты на Олимпийскую, тоже такое сообщение. И здесь вот еще кольцо Антошки, но не уточняется, какое именно, наверное, с советской армии. Если у тебя есть какие-то данные, заходи в телегу и в Макс, пиши под специальными постами, либо в личку телеги, в личку ВК, сообщая, на что потребителям нужно обратить внимание.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, я тоже обращу сейчас внимание конкретно про ситуацию на дорогах. Поговорим в плане пробок. Но прежде пару слов о погоде. Сегодня днем, по данным Яндекс.Погоды, ну, 15-17. И осадки. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. Сложности сейчас самые такие основные. На Новосадовой, от Солнечной и до Глазной больницы. Едем 25 минут. Ну, Москва тоже не пустует. От Воронежской до Советской армии 20 минут, но еще надо как-то так от Алматинки до Ташкентской, до Димитрова даже доехать. Там тоже хорошая такая пробка в кавычках. Ну, в общем, если так говорить, то лучше, наверное, выбирать какие-то другие. Ну, не знаю, там Алматинку, Старозагоры, либо действительно Новосадовая. Хотя на Новосадовой вот еще от Кирова до Нововокзальной мы тоже стоим. В общем, и Новосадовая, и Московское шоссе в машинах. Будь аккуратен, внимателен. Аврора у нас тормозит сейчас от Аэродромной до Гагарина на 22-м перед Заводским, на Заводском от Гаражного проезда до 22-го партъезда. Так, Революционная подшипниковая до Гаражная, Дыбенко до Москвы, Нововокзальная от Мирной до Новосадовой, от Новосадовой тоже до Старозагоры, на Ракитовском шоссе от Московского шоссе и до проспекта Карла Маркса.
0: Рекорд. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+. Скажите «а».
3: А.
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
5: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити-ждули впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Вау, вкусно! Гамма Джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город. Просторы, тишина. Дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
12: Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции ООО «СЗК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонте строительства трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте ВКЛасточка.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: К
4: машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
11: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
14: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
15: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
1: Ну и, конечно же, стоит тебе напомнить, и мы будем еще много раз тебе напоминать о дне рождения рекорда, который мы отмечаем 20 ноября, 22 года 20 ноября. Не спутайте, что 22 ноября, например, да, тут типа 22 года, не-не-не, 20 ноября. Именно в этот день мы решили отметить. В ивент-холле «Сигнал» устраиваем вечеринку с 21.00 до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней. Для тебя сыграет диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев, незабываемых эмоций, общения. Ну, конечно же, подарочки, там призы будут. Мы о некоторых еще поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас пока что билеты продаются по первым ценам. По ограниченной партии по первым ценам. На Кассир.ру. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. ОКРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Мы будем очень тебя ждать и, надеюсь, мы тебя там увидим.
15: Празднуем день рождения

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду

0: Опан Гангнам Стайл.
1: Рекорд. Новости.
2: 8.34 на часах. В Самарском аэропорту задерживаются сейчас 8 рейсов, следует из онлайн-табло. Курмыч был закрыт сегодня на время беспилотной опасности. Она продлилась около 4 часов. 39 сел Красноармейского района Самарской области остались без воды вчера из-за порыва трубы в Безенчукском районе. Питьевой водой жители обеспечены, земляные работы должны были начаться вчера поздно вечером. И спортивные итоги выходных. Вчера матч Оренбург-Акрон завершился ничьей. Крылья Советов в субботу, напомним, в ничью сыграли с Краснодаром. Что касается хоккея, ЦСКА ВС уступил Тамбова, а Лада уступила СКА. Еще больше новостей в круглосуточном режиме в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм. Ну а дальше у нас по музыке новинку заценим Harlot House, классику вспомним Кельвина Харриса и Элли Голдинг и что-то эдакое в рубрике Трэш-пати. Дождись!
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
8: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефис-моторс.ру».
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. Сбербанк 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
13: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.44 в Самаре. Как же много разной музыки. Но я имею в виду, вообще, в принципе, ее очень много разной, но конкретно для рубрики трэш-пати подходящей музыки. Действительно, очень много треков, мы не все даже успеваем ставить. Очень много ты присылаешь вариантов для трэш-пати в личку телеги, в личку ВК. Ну, конечно же, многие композиции ждут своей очереди. Вот, например, как это. По идее, надо бы ее, наверное, было пару месяцев назад поставить. Не знаю, слышал ты эту тему, нет. Возможно, где-то слышал, листая, не знаю, видосики где-то в социальных сетях. Может быть, у детей своих слышал эту композицию. Но, конечно, тема такая очень-очень привязчивая. Если есть такой прилагательный, конечно. Давай послушай, может быть, ты впервые сейчас услышишь ее. Не знаю, понравится или нет, не обязана. Она тебе нравится, потому что она звучит в рубрике трэш-пати. А может быть, наоборот, прям ух. Пиши, комментируй в личку телеги, либо в личку ВК. Нравится, не нравится, смайлики, вообще, в принципе, что ты думаешь. В конце темы все озвучиваю, также задаю вопрос какое-то задание даю по композиции, и за правильное выполнение, за правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Поехали! Трэш-пати сегодня звучит вот так.
2: Эй, Рональдо, скажи мне щу-ю-ю-ю.
3: Че сказать?
2: Скажи мне щу-ю-ю-ю.

0: Кто только что включился, это не горячая новинка рекорда. Это рубрика «Трэш-пати». Я читаю твои комментарии, которые тут приходят в большом количестве. То, что, ну, тут, конечно, мнения разделились. Тут и зеленые смайлики приходят, да, ну, ты понимаешь. Да, и огонечки тоже приходят. Ну, в общем, это прелесть рубрики «Трэш-пати», конечно же. Да, огонь, огнище, пишет нам Лена. Меня дети, так, с ней поняли еще. А, меня дети с ней, ну, наверное, достали, я не знаю, что поняли. Написано-то 9, видимо, свои слова пишут. Еще и вы туда же, Номерлан пишет. Ну, конечно, конечно, ну как мы без этого-то, да? Неплохо, но что такое Шуюю, написал нам Лев. Так, так, а теперь ждем трек про Месси, пишет нам Александр. Так, крутая, пару раз слышал, хорошо, что поставили, взбодрили, пишет нам Настя. Настя, самое то в дождливый понедельник. Здесь вот Юля написала: дети в машине заценили, спасибо вам большое. Они рады. И смайлик, смеющийся. Вот Катя тоже приходит. Так, так, так, так. Здесь вот пишут: чую-ю, я голос твой был в песне, Серега. Нет, ну какой? Нет, конечно же, это всякие там блогеры, да, из социальных сетей. Так, ну, в общем, вот как-то так. Сегодня в рубрике «Трэш-пати». Теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, сколько голов упоминалось к данной композиции? Сколько? 100 либо 1000? Сколько голов упоминалось в данной композиции? Прям цифру пиши, число пиши. 100 либо 1000. В личку телеграм-канала можно написать, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Жду 40-го, пару билетов в кино отдам.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 16 градусов. По данным Яндекс погоды, ну, днем примерно так же будет. Дожди, загрузка дорог оценивается. Внимание, на первые осенние 7 баллов. Еще до этого, мне кажется, не было, да? Вот за 7 дней. Ну, 7 число, 7 баллов, все логично. На 3 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Ну, мы просто привыкли за лето, да, что как бы там всего ничего. Так, ну, по городу практически все стоит. Московское шоссе, сложности чуть ли не от Алматинки, ну, передать дальней улице, по крайней мере, все начинается. И до Советской Армии едем больше получаса. После революционной еще, как вишенка на торте, до Луначарского. Новосадовая тоже не пустует, но тоже вся в машинах практически. Вот от Челюскинцев до Ярошевского, например. Но это вот как бы из центра, а в центр тоже от Аменева и до Загородного парка. Масленку от Москвы до Новосадовой целиком, революционной от Подшипниковой до Гаражной. Так, Нововокзальный от Мирной до Новосадовой, Заводской от Кирова до 22-го, партия Зучага от Магистральной до Товарной, Ракита от Москвы до Карла Маркса, Алматинка тоже не пустует, от Московского шоссе до Старозагора достаточно плотное движение, ну и Юшка в город чуть тоже притормаживает. Это самое крупное, есть, конечно, поменьше сложности, там Старозагора, перед Нововокзальной, перед Советской Армией, к примеру, до Свободы, до Бенка, от Нововокзальной до Советской Армии. Будь внимателен, аккуратен, оставайте компании Рекорда.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
3: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на gorafit.ru.
4: Самая большая телесемья.
5: Мы выполнили свой долг родителей.
6: Посидим сегодня в тишине.
4: Возвращается с новой миссией.
7: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
4: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
8: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
4: Знакомо?
9: Маш, со мной это больше не пройдет.
8: Пройдет.
9: Ты что сказал, Маш?
4: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
10: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
3: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: Так, ну и после классики Боба Синклера, Bob Hold On, подводим итоги рубрики Трэш пати, где сегодня точно не классика звучала, а что-то трендовое. Сю-ю-ю-ю, в общем. Короче, если ты пропустил, я думаю, по названию поймешь, о чем я. Если нет, то тогда давай, добро пожаловать в Макс, в телегу, в ВК, трек уже опубликовали. Вопрос был по тексту, сколько там голов упоминалось, 100 либо 1100, почти все верные ответы, ну не все, но большинство, наверное. Вовремя верный ответ у нас прислал, пока не знаю фамилию, честно, Андрей, последние цифры номера мобильника 5291, 5291. Андрюх, поздравляю тебя, ну, собственно, ты уже отписался, но мы с тобой не созвонились. Билеты в кино твои, стали не грустим, слушаем рекорд и ждем следующей игрушки, их очень много.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз». Для детей старше 12 лет. «Рекорд Реклама».
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
0: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.
4: Мега утро
0: на рекорде.

9.02 в Самаре, на календаре у нас 7 сентября, понедельник. Вот, если вдруг взгрустнулось, да, достаточно включить рекорд и открыть календарь. Ну, специфично эти праздники описываются, потому что там такие праздники каждый день. Ну, помимо серьезных, есть еще, вот, например, сегодня день внучат, день сбора грибов, день ежика, праздник барабанщиков. Ну, и еще, ну, некоторые вообще, в принципе, откровенно выдуманные истории. Спасибо большое этим людям, которые составляют такие календари, выдумывают праздники. Это просто контент для, там, радиоведущих, для блогеров, да, можно поболтать с аудиторией. День рассказывания истории о летних путешествиях. Ну вот, если кто-то придумывает такие праздники, значит, это кому-то нужно, ну, например, мне, Сергей Шевченко, поэтому я тебя сейчас спрошу. Ну, а что, да, пора вспоминать свои летние путешествия, да, вспоминается мем с котом и часами, да, ну, если не вспомнишь, неважно, типа, пора. Напиши, ну, давай не просто про то, куда ты там ездил, напиши о самой дальней поездке прошлым летом, вот о самой дальней, пусть даже до работы, но все равно, напиши, как получится, кстати, интересно посчитать. Напиши о своей самой дальней поездке этим летом, ну, прошедшим уже летом. Пиши в телеге и в Максе под опросами, в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК, а я почитаю это совсем скоро. Мы же дальше путешествуем по волнам музыки. Mo Black, Я Море, далее.

0: Собираемся. Я не местный, наш Забава вернется в эфир уже вот-вот. Ну а пока в эфир возвращается Медуза. Это Рекорд Дэнс Радио. Рекорд Дэнс Радио.
1: 22 года.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 08, в Самаре, совет астрологов Овны. Сегодня ваши дела в сфере дуют попутный ветер. Самое время развернуть паруса. Тельцы, звезды обещают штиль и затишье, которое позволит вам спокойно закрепиться на достигнутых позициях. Близнецы, время собирать плоды прошлых усилий. День принесет заслуженные и осязаемые результаты. Раки, на горизонте время перемен. Старые ориентиры постепенно уступают место новым каким-то вещам. Львы, ваше внутреннее солнце сегодня светит ярче обычного, согревая и мотивируя тех, кто находится рядом. Девы, день идеален для закладки прочного фундамента под будущие масштабные замыслы. Весы, космические весы, находятся в идеальном равновесии, принося ясность в любые сомнения. Скорпионы, время сбросить лишний балласт из памяти, освобождая пространство для свежих устремлений. Стрельцы, наступает фаза активного роста, перед вами открываются чистые нетронутые страницы. Козероги, ваша природная стойкость сегодня станет главным ориентиром для всей команды. Водолеи, день принесет яркую вспышку вдохновения, способную осветить даже самую рутинную работу. Рыбы, доверьтесь естественному течению событий, оно плавно вынесет вас к нужным берегам. Переслушать гороскоп можно в Максе и в телеге, прочитать в группе ВК, но и через несколько минут, читая первое сообщение, здесь уже в личку пишут, в телеге, в личку ВК можно писать, а лучше еще писать в Максе и в телеге под опросами, прямо в комментариях, чтобы другие могли почитать, не знаю, там лайкнуть. Напиши о самой дальней поездке прошлом летом. Дальний, неважно, деловая, там, я не знаю, отпуск был, просто на работу. Рассказывай, я скоро все озвучу.

главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду 22.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17. В Самаре. Вспоминаем прошедшее лето. Хорошо вспоминаем, не очень хорошо. Попросил тебя рассказать о самой дальней поездке прошлым летом. Какая бы дальность ни была, все равно напиши. Ну, здесь разные ответы, конечно же. В Сергиевск самая дальняя поездка. Самарская область. Вот Арина написала в личку нам. Кто-то подальше. Вот здесь вот, да. Моя самая дальняя точка — Петропавловск-Камчатский. Летели с пересадкой в Москве. Написал нам Андрей. Калининград слетала в самый западный регион России. Это у нас Анюта написала. Наконец-то съездил на Байкал. Вот здесь вот Коля пишет нам. С семьей в Москву сгоняли на несколько дней. Пишет нам Петр. Так, в Сочи на машине. Было сложно. Сообщение от Игоря. В личку пишите, в личку ВК, в личку телеги. А можно прям под опросами, они висят в Максе и в телеге. Прям в комментариях отмечайся.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Жду твоих летних историй, а пока расскажу об осенней погоде. Плюс 15 в Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем 15-17 и дожди. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 6 баллов. Движение затруднено, уменьшилась загрузка за полчаса на 1 балл. Масленников от Московского шоссе до Новосадового, между прочим, едет 20 минут. В общем, весь проезд Масленникова загружен. На Московском стало попроще, но от Нововокзальной и до Советской Армии проблемы. На 15-20 минут на Новосадовой, через Кинцев до Ярошевского 15 минут, это из центра. В центр, есть сложности в районе Советской Армии. Советская Армия перед Новосадовой тормозит у нас от Волги. На Москве еще от Революционной до Луначарского сложности. И Южный мост в город чуть тормозит. Заводской от Кирова до Кабельной. Ракитовское шоссе стороны Москвы до Карла Маркса. Ждем Алё Фарбен, Бадди Ток, Дэвида Гетта и классика Дедмаус. Хай, френд.
0: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
8: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
9: Застройщик «Ласточка» с капиталом. Проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
14: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
11: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
15: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
16: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
17: Реклама в Самаре. 212-99-90.
18: Рекорд. Dance Radio. Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд. Новости.
1: 9.32. О некоторых новостях расскажу. Самара утвердила порядок эвакуации брошенных авто. К таковым относят машины без кузова, стекол, колес, знаков или с мусором в салоне, стоящие на открытых участках. Хранение на спецстоянке 30 дней. Затем имущество переходит в муниципалитет. Вернуть автомобиль можно через заявление в районную администрацию. Срок рассмотрения 15 дней. Выявление брошенных транспортных средств ведут граждане и чиновники. Самарская область оказалась на 8-м месте рейтинга по ситуации на рынке труда. Список публикуют РИА Новости. В регионах первые десятки отмечаются высокий уровень социально-экономического развития, высокие зарплаты и низкая безработица. МЧС Самарской области предупреждает о вероятности сильного дождя. Сегодня, 7 сентября, объявлен желтый уровень погодной опасности. Он актуален до вечера, до 19.00. Все оперативные новости, срочные, важные, актуальные и интересные жизни города, страны и мира читай в телеграм-канале, Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Засада на рекорде.
1: Ну и еще несколько твоих сообщений озвучиваю на тему засад, которые ты пишешь в Максе и в телеге под постами засада, которые мы каждое утро вывешиваем в личку, в телеге, в личку ВК тоже можно писать. Так, какие новые данные? Пост СОК на кольце в Самару, кольцо Зои Космодемьянской, тоже сообщение на 22-го партсъезда после Кристалла перед улицей Свободы, Москва-Мичурина ДТП, Солнечная с Ташкентской в обе стороны, на Новосадовой между Соколовой и Челюскинцев по направлению в город. Призываем тебя быть внимательным на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Ну а у нас дальше Тони Даркайс, крутая новиночка, Perfect, также Дэвид Гетто прямо по курсу, Бенни Бенасси с классикой, но в новом виде Illusion, ремейк на Illusion, и игра «Я не местный», будем выяснять, какие в Самаре улицы пересекаются, какие нет.
0: Засада на рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Санкт-Петербург. 12.
5: Казань. Брал. Астрахань. Брал. Рим. Брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая! Лепота!
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска.

0: назначение автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Шанган.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
5: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дealer Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
11: Празднуем день рождения.

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9:44 в Самаре сейчас. Тест на знание города будет. Либо будем проверять, как твоя интуиция вообще проснулась или не проснулась. Мы в нашей игрушке задаем такие вот вопросы. Две улицы называем, нужно сказать да или нет, пересекается или не пересекается. И так нужно отвечать на такие вопросы в течение 15 секунд и отвечать лучше, чем твой соперник. Тогда ты получаешь звание местного рекордсмена и забираешь отличное приглашение, отличный подарок, да, приглашение на прогулку вдвоем на квадроцикл «Квадропрофи». Подарю тебе с радостью. Ну, с пустыми руками, в принципе, от нас никто не уйдет в ближайшей игре. Но, конечно же, покататься на квадриках, да, с кем-то, ну, вообще очень, очень красиво. Красота, мне кажется, да, будет золотая, такая красная, какая там она еще у нас. В общем, отличный подарок. Через несколько минут отдам, возможно, именно тебе. У каждого 15 секунд времени, набор улиц, нужно каждый раз говорить, да или нет, пересекаются они или не пересекаются. Сейчас мы потренируемся, отборочный вопрос, напиши да или нет в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно, главное, укажи номер телефона. То есть сейчас озвучу две улицы, а ты напиши да или нет и номер телефона. С 20-м и 40-м мы встретимся в эфире. Итак, внимание, пересекаются или нет у нас в Самаре Советская армия Карла Маркса. Ну, наверное, это легко. В самой игрушке, может быть, будет посложнее. Да или нет, Советская армия Карла Маркса пересекается или нет, пиши в личку телеги, в личку ВК, номер телефона не забудь, без номера ничего не будет.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 15 градусов, по данным Яндекс погода днем 15-17, дождь, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты у нас на 5 баллов, движение плотное, на 1 балл меньше, чем полчаса назад уже. На Московском шоссе проблема сохраняется от Воронежской до Советской армии, мы едем около 20 минут. Также сейчас сложности в движении на улице Авроры и Южном мосту, от Южного шоссе до улицы Промышленности, плотничком. Так, далее, что еще нужно отметить? Ну, Садовая, Советская армия до Потапова, тоже проблемы. На Революционной, от Подшипниковой до Дыбенко, на Москве послереволюционной до Луначарского, ну, уже все рассосалось, но, тем не менее, Старозагора перед Нововокзальной, перед Советской армией в центр. Ну, и, в принципе, еще можно отметить Димитрово. Перед Демократической тоже скопление машин есть. Аккуратнее будь, слушай рекорд. Дальше у нас новиночка. Одна очень интересная. Заценим ее, но прежде классика от Дарут.
2: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев. Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте Кошелев. Проект.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» Самара Авто у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
8: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Мы во вовсю готовимся к вечеринке в честь 22-го дня рождения Радио Рекорд Самара. 20 ноября в Эвент-холле «Сигнал» пройдет грандиозный праздник. Много еще нам предстоит сделать. Ну, и ты тоже готовься, хотя от тебя только одно требуется. Это, собственно, позаботиться о билетах. С 9 вечера 20 ноября и до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней. Все это в сетах от диджея Фила и МС Жана. Также, естественно, мы там общаемся, розыгрыш устраиваем. В общем, много всего будет. Круто будет. И ностальгически, и драйвово. Ну, в общем, как захочешь, так и будет. Главное, будет хорошо. Мы будем тебе очень-очень рады. Пока еще можно купить билеты по первым ценам на Кассир.ру. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор ОГРН. 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
8: Празднуем день рождения, да?

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9.55. Самаре. Игра, в которой можно резаться, мне кажется, бесконечно. Мы выясняем, какие улицы в Самаре пересекаются, какие нет. Давно не играли. Возвращаем ее в эфир. И с отличным подарком. Приглашение от Квадропрофи на прогулку вдвоем на квадроциклах. Но у нас два участника. Победитель, конечно, будет один. Но призы у нас все равно получат оба. Вот какие, мы сейчас будем выяснять. Выяснять, кто станет у нас этим мега-утром местным рекордным рекордсменом, скажем так, местным рекордсменом. Итак, я приветствую у нас Александра в эфире. Саш, привет еще раз, доброе утро.
2: Да, привет.
1: И Артем, Тема, здравствуй.
3: Привет, привет.
1: Ну, вы с отборочным вопросом справились, хотя, как и все, потому что улицы легкие были. Сейчас, конечно, будет посложнее немножко. Саня, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то районы в городе, которые можно назвать белыми пятнами на карте в твоей голове?
2: Ну...
1: Так, ну.
2: Запанской, наверное.
1: Запанской. Записали, Артем.
3: Да полно.
1: Да полно?
3: Тошка, Зубчага, такая вот.
1: Остановись. Соблазн же будет оттуда сейчас улицы брать. На самом деле все уже улицы мне тут прописаны. Ваша задача — отвечать верно на вопросы, пересекаются они или нет. То есть у каждого 15 секунд и набор улиц. Две озвучиваю, нужно сказать да или нет. Дальше следующие две. И так, пока время не выйдет. У кого больше правильных ответов будет за 15 секунд, тот и молодец. Сань, начнем мы с тебя, потому что раньше светился у нас, да, оказался 20-м по счету, верно ответишь на отборочный вопрос. Готов?
2: Да.
1: Ну тогда поехали, 15 секунд, твои улицы. Мне кажется, все все равно не так уж и сложно будет. Гагарина, Карбышева.
2: Да.
1: Никитинская, Буянова.
2: Нет.
1: Прожекторная, Постовая.
2: Да.
1: Обсерваторная, Юридическая. Ну давай, время вышло хотя бы.
2: Да.
1: Да, хорошо, ты прокололся. Три вопроса у тебя с правильным ответом из четырех. Нормальный такой показатель. Артем, ну, давай, покажи тоже класс. Покажи, что ты просто, ну, не знаю, прибеднялся, когда говорил, что полно у тебя районов, которые ты не знаешь. Готов? Поехали?
3: Да.
1: Поехали. Твои улицы, твои 15 секунд. Запорожская, Дыбенко.
3: Да.
1: Ленинская, Венцика.
3: Да.
1: Улица Широкая и Проезжая.
3: Нет.
1: Достоевского и Щерса.
3: Да.
1: Угу. Так, интересненько. Ты на 4 вопроса ответил. Как ты думаешь, сколько у тебя правильных ответов? Так вот, на скидочку.
3: Надеюсь, хотя бы 2.
1: Хотя бы 2. Между прочим, у тебя 3 правильных ответа. Молодец, молодец. Тоже игрушку вернулась после перерыва в эфир у нас после лета. И сразу ничья. Но ее не будет. Ее не будет, потому что я сейчас озвучу контрольный вопрос. И тут уже нужно прокричать свое имя. Саш, ты кричишь Саша, что логично. Артем, ты кричишь что?
3: Артем.
1: Конечно же. Вот. Кто первый кричит, тот и отвечает. Но момент. Отвечает верно, зарабатывает баллы, выигрывает. Отвечает неверно, победа достается сопернику. То есть можно взять все в свои руки. И уж там, что будет, то будет. Ну, поехали тогда. Итак, Саша кричит Саша, Артем кричит Артем. Пересекается или нет в Самаре улицы, внимание, пустынная и засыпная?
2: Саша.
1: Саша, смелый, конечно, тебе плюсик за смелость, но достанется ли бал тебе? Пустынная и засыпная, да или нет? Быстренько.
2: Да.
1: Да, пересекается. Молодец, молодец. На самом деле, нет, они не пересекаются. Не угадал. Артем, поздравляю, поздравляю.
2: Ну, поздравляю.
1: Тактика, тактика была верна. Саш, ну ты с пустыми руками, конечно же, не оставляешь, не остаешься. Мы, собственно, и приз поощрительный отдаем тебе. Артем, ну а ты все-таки звание местного рекордсмена забираешь с легкой руки Александру. Он практически тебе его подарил. Вот, надеюсь, ты доволен.
3: Угу. Я вот, доволен, ну, но я бы ответил на вопрос нет.
1: Нет, а, ну конечно же, это не проверить просто, да, Артем? Ну хорошо, но в любом случае, мало того, что звание местного рекордсмена, тебе достается еще и приглашение на прогулку вдвоем, естественно, на квадроциклах от Квадропрофи. Кого возьмешь с собой на эту прогулку?
3: Девушку.
1: Как зовут?
3: Марина.
1: Все, ей привет от рекорда передавай.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд, реклама.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, ваше величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая, лепота.
9: АО Альфа-страхование, лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: рекорде.
1: Начало 11 в Самаре, и тут такие сообщения приходят нам в телеге, да, в ВК. Хочу, ну, казалось бы, хочу спать, хочу там отдыхать, но хочу пить, до сих пор приходят сообщения, хотя это наша летняя история, где мы разыгрывали все лето брендированную артезианскую воду рекорда. Лето закончилось, а вода нет, поэтому мы ее тоже разыгрываем, но в разных забавах наших различных активностях. В этом часе в тачке поиграем, будем искать машины с одинаковыми госномерами. Чуть-чуть попозже. Пока что мы с тобой продолжаем общение. Выясняем, на тачке, не на тачке, на самолете, на поезде. Куда ты ездил этим летом? Напиши о самой дальней поездке, если она была. Если особо дальней нет, то напиши, ну, какая действительно самая-самая такая, да, по километрам. Рассказывай, Макс в телеге, я почитаю уже совсем скоро. Пока почитаю наш плейлист. Рафаэль, Gotta Be Cool у нас по плану.

0: Еще один свежак заценим от Авё. И прямо сейчас диджей Гоя, Джейсон Дерула, я Сергей Шченко, желаю доброе утро, тебе легкого понедельника, Рекорд Данс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 10.11 у астрологов Овны. Сегодня в вашей деловой сфере дует попутный ветер. Самое время развернуть паруса, тельцы. Звезды обещают штиль и затишье, которое позволит вам спокойно закрепиться на достигнутых позициях. Близнецы, время собирать плоды прошлых усилий. День принесет заслуженные и осязаемые результаты. Раки, на горизонте время перемен. Старые ориентиры постепенно уступают место новым каким-то вещам. Львы, ваше внутреннее солнце сегодня светит ярче обычного. Согревай и мотивируй тех, кто находится рядом. Девы, день идеален для закладки прочного фундамента для будущих масштабных замыслов. Весы, космические весы, находятся в идеальном равновесии, принося ясность в любые сомнения. Скорпионы, время сбросить лишний балласт из памяти, освобождая пространство для свежих устремлений. Стрельцы, наступает фаза активного роста, перед вами открывается чистая нетронутая страница. Козероги, ваша природная стойкость сегодня станет главным ориентиром для всей команды. Водолеи, день принесет яркую вспышку вдохновения, способную осветить даже самую рутинную работу. Рыбы, доверьтесь естественному течению событий. Оно плавно вынесет вас к нужным берегам. Переслушать можно в Максе в телеге, гороскоп прочитать в группе ВК, Радио Рекорд Самара. Ну, а я читаю твои сообщения на тему самая дальняя поездка твоя этим летом прошедшим.

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: 10:16. Читай твое сообщение. Самая дальняя поездка этим летом у тебя какая? Разные ответы, разные, очень разные. Вот Похвистнева Константин написал: в Туапсе на поезде. Дарья пишет нам: в Пермь по работе, вот от Лени. Так, далее. Ну, вообще, тут вот Серега пишет: ездил за грузом в Китае, Маньчжурия. Вот это было очень весело. 9000 километров в одну сторону, 9 в обратно. Весь мир посмотрел с такой работой. Ну, круто. Или Максим пишет: сначала во Владивосток на самолете, оттуда на машине в Самару. Интересненько, по дороге на пару дней заехал в Китай тогда. За хлебом и в Китай. Пиши тоже, мы с тобой продолжаем общаться. В Максе, в телеге. Вот в Максе можно почитать эти сообщения в комментариях, да. Кто-то в личку пишет, куда ты ездил. Самая дальняя твоя поездка прошлым летом.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Рассказываю, что на улице происходит в данный момент. Температура воздуха плюс 15, по данным Яндекс.Погоды, примерно так и будет. Около 15-17 обещают нам синоптики. Дождь еще они обещают нам. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Уменьшилась она еще на 1 балл. И в ближайшие часы вот сохранится на том же уровне, наверное. На Красноармейской от Арцебушской до Спортивной плотное движение. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой затор. Ну, обычный такой стандартный затор. На Революционной от Подшипниковой до Дыбенко. На улице Аврора от Дыбенко до Марии. Даже не до Марии Стареза, если там с переменным успехом едем. Да, до Партизанской улицы. Такое плотное движение. Отметим Заводской, 60 от Кирова до Кабельной. Скоро здесь новиночка Барабаба. Если я правильно ударение ставлю, хотя какая разница, куда здесь ударение ставить. И Тинни Геслер, тоже обновочка недавняя, заценим.
0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+. Скажите «а».
5: А.
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
6: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити». 211-06-05. Время быть заметным.
13: Обычный день, если ты не в «Супре».
14: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. «Супра» – не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй «Супру» на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр «Монте-Роза». Телефон плюс 7-846-255-08-30.
15: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
0: 22 года. Вместе. Новый трек на рекорде.
18: Арио, Саваро, Тони Шейс и Эндрю Он. Пора.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:27 на часах. На Самарской области сегодня сбили БПЛА. Силы ПВО за ночь прихватили и уничтожили 306 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны Российской Федерации. Самарская область отложили на год новые правила обслуживания лифтов. Вступают они в силу с 1 сентября 2027 года. Но УК и ТСЖ обязаны заключать договор только со специализированными компаниями из реестра. Влияние на размер квартплаты пока не определено. Школы Самары будут передавать госавтоинспекцию данные об учениках, приезжающих на занятия на средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщает Коммерсант «Волга». Это позволит усилить патрули в рискованных зонах, а также планировать дополнительные занятия по правилам дорожного движения, встречи с инспекторами и родительские собрания. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Возвращаемся к музыке. Скоро здесь «Хюгель» и «Гимлета Moving to the Sun». Игрушка тачки. Будем искать автомобили с одинаковыми госномерами.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНЕС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющимся субсидированным кредитом «Чанган».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
16: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: 10:41 в Самаре. Сейчас мы будем искать машины с одинаковыми госномерами. Кто верит в совпадение, добро пожаловать к нам. Я попрошу тебя прислать цифры с госномера своей машины в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты напишешь. Все сообщения приходят в одно окно. Главное указать цифры с госномера и цифры из номера телефона, чтобы мы могли тебе позвонить. Ты попадаешь в эфир, озвучиваешь эти цифры. У нас есть пара треков, чтобы найти слушателей на такой же машине. Если находится, то оп, получаете по 4 бутылочки фирменной, брендированной, рекордной артезианской водицы от производителя «Кристальная». Сразу вот двоим задарю по вот несколько бутылочек. Итак, прямо сейчас отправляй цифры с госномера в личку телеги, либо в личку ВК, и номер телефона тоже не забудь указать. 40-м мы пообщаемся в эфире. Надеюсь, им будешь именно ты.
0: Рекорд. Погода.
1: Погода на сегодня, 7 сентября, понедельник. По данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь в течение дня. Его вероятность сохраняется. Ну и температура тоже будет сохраняться. Будет около 15-17, со знаком плюс. Ну и еще несколько слов о пробках. У нас загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла, местами затруднения. На Заводском от Кабельной до 22-го, на Красноармейской от Арцебушевской до Спортивной, на Полевой от Самарской до Мичурина, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, на Революционной от Подшипниковой до Дыбенко. И отметим еще, давай, улицу Авроры от Дыбенко до Марии Стареза. В обратку, кстати, тоже небольшие проблемы есть. Впереди у нас Класс, Wicked Game и Рафаэль Gotta Be Cool. И жду твои цифры из госномера машины.
0: Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» Самара Авто у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
2: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
3: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
2: Ответить на 1000 вопросов.
3: А это что? Почему?
4: А вот это что такое?
2: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
3: Это что, суп-чипс насыпал?
2: Инструкция по выживанию в собственном доме.
3: Запомни, Амиго, тут очень суровое место.
2: Александр Самойленко, Мария Порошина.
5: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
3: Пройдет.
5: Ты что сказал, Маш?
2: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Ну и важная напоминалочка. В этом году Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября отмечаем в ивент-холле «Сигнал». К нам приезжает DJ Фил, MC Жан из Питера. Отыграет лучшие треки за 22 года. И, конечно же, тема наших дней. 5 часов танцев, ностальгии, общения, подарочков, кстати, тоже. С 9 вечера до глубокой ночи. Присоединяйся к нам. Сейчас можно еще купить билеты по первым ценам, к примеру, за 1400 рублей на сайте Кассир.ру. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей. Мы тебя ждем.
6: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Так, ну и твоя машина может утолить твою жажду. Да, мы разыгрываем брендированную рекордную минералочку от производителя Кристальная. И в этой игрушке ищем машины с одинаковыми госномерами. Будем сейчас искать такую же машину с таким же госномером, как у Марата. Марат, привет еще раз. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, ну прежде чем машина утолит твою жажду, скажи просто, утолил ли ты жажду машины? Насколько полон у тебя бак?
2: Ну, примерно на 75%.
1: На 75%. Давно заправлялся? Ну, давно, говорю, заправлялся?
2: Пару дней назад. В воскресенье.
1: Ну, теперь она утолит твою жажду, наверное. Все зависит, конечно же, от других слушателей, которые держат на такой же машине, как у тебя, с таким же госномером. Ну, в общем, твоя задача сейчас озвучить эти цифры, и если мы за пару треков найдем, то получается у нас несколько бутылочек рекордной минералки. Скажи, пожалуйста, какие же цифры? Озвучим их.
2: У меня цифры 808.
1: У тебя. И я надеюсь, еще у кого-то тоже 808. Тогда у нас удачный расклад будет. Марат, ну, остается только ждать. Скоро мы с тобой свяжемся и подведем итоги. Договорились? Все, я еще раз напомню цифры с госномера машины 808. У кого такие же цифры, помогите Марат получить приз, сами тоже получите подарок. Пришлите сообщение в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Фото документов желательно тоже прикрепить. 808. Разыскиваем машины именно с таким госномером. На все про все пару треков.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Помогли, не помогли, сейчас узнаем. Призывал тебя отправлять цифры госномера к нам сюда, на рекорд. Вовремя это сделал Марат, с ним пообщались несколько минут назад. И, собственно, он озвучил те цифры, которые мы потом искали. Ну, тот номер, который мы искали, 808. Марат, ты часто вообще встречаешь машины с таким госномером или вообще не обращаешь внимания?
2: Часто.
1: Часто, да? Оно и видно, да. Оно и видно, Марат. Потому что сразу несколько человек написали нам, такое как бы не часто бывает в игре «Тачки». Сразу несколько человек, но самым шустрым оказался у нас Александр. Саша, здравствуй. Еще раз, да, приветствую тебя, Саня. Твое появление в эфире говорит о том, что Марат, тебя можно поздравить. Все-таки совпадение есть. Значит, ты становишься у нас победителем. Ну, Александр, ты тоже помог и оказался вовремя у нас. Тоже получаешь приз. Ребят, я вас поздравляю. Ну, вы не в одной машине, да, находитесь, Марат? Александр?
2: Нет.
1: Все, поверю вам на слово. Хотя вы даже фотку документа прислали, можно даже посмотреть. Но, неважно. Каждый получает у нас по брендированной рекордной минералочке в количестве 4 штук. Желаю вам хорошего дня. Пусть дальше вам тоже во всем также везет. Ну, вообще, каждому желаю отличного понедельника. Проводим его, естественно, в компании Рекорда. Марат, Саша, хорошего понедельника.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
10: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Стас Рыжий.
1: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час еще будем с вами.
2: А в этой части не пропускайте любовный гороскоп, горячие новости и вот факты.
1: Также напоминаем, что Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая» на сцене «Осколки вечности», так он будет называться. Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро» за пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, «Кинг Саунд» и другие. 3 октября, напоминаем, Санкт-Петербург, фестиваль «Белая», совсем скоро «Снежная королева». Билеты на сайте radiorecord.ru, 18+. По возрасту. Многое мы сегодня обсудили, да и вообще обсуждаем, друзья. Но мы мало обсуждаем природу, как я считаю.
2: Извините, пожалуйста, Никита Александрович, как нам исправиться?
1: Вот мы сейчас садимся за круглый стол, и у нас есть проблема.
2: Давай.
1: И Эверест, тот легендарный, может растаять из-за жидких испражнений человечества. Серьезно. Тысячи туристов постоянно справляют нужду прямо на ледники. Правильно? Они же ползут, туалетов нет, био. Все, естественно, подтаивает. Мы это знаем. Ежегодно от теплоты этого самого концентрата, назовем его так, гора теряет 154 тонны льда. На гору ежедневно входит 6 тысяч литров этого всего, а всего за один сезон уходит 2492 тонны льда и снега от людей. А
2: чай надо отменить, которым поет там.
1: Это другая история совершенно.
3: Подожди, а разве он не должен подмораживаться опять? Новые ледники образовываться.
1: Изменения, Стас.
3: Желтая гора.
1: Видны, да, новый Эверест еще выше, да, Стас? Видны даже из спутника. Такое таяние может обернуться огромными лавинами, предупреждают, на ближайшие деревни и глобальным потеплением даже.
2: Ну, вообще нужно об этом реально подумать. Может быть, нужно сделать какие-то микронорки.
1: Мешочки?
2: Микронорки, которые вот, будут
3: трубы
2: очищаться.
1: Нужно носить с собой пакеты.
2: Так,
1: носите пакеты просто.
2: Пошел с пустыми пакетами, вернулся с полными.
3: То есть там должна быть какая-то ливневая система.
1: Ну, что-то да, что-то должно как-то это не на гору происходить.
3: Либо ветер очень сильно должен быть.
2: Вот, это хорошо.
3: Чтобы распылялось туда.
2: Мимогорный ветер.
1: Так, ну...
3: Так это же еще не вся проблема.
1: Я понял, почему мы не в ООН. Ну, давайте.
3: Помимо вот влажных выделений, есть же еще и твердые.
1: Они не мешают.
3: Есть проблема, когда все начнет таять,
1: так.
3: Накроет...
1: Лавина.
3: Уже не снежок накроет
1: вас. Лавина из какашек, да, надеюсь?
3: То есть там будет реально коричневый бум.
1: Вот мы угораем сейчас, а скоро в Голливуде фильм снимут. Netflix, опять же, возьмется за эту историю. Они сейчас вообще любую историю берут.
3: Где-то сидит один геолог, который все понимает. Он нервно курит, такой, нам всем будет вот это вот большая. Он говорит, да все нормально, подумаешь, снег. Он говорит, там не снег, браток.
1: Почему бы просто самолеты с водой, например, холодные, вот не сбрасывать на ледник? Ну, будет скользко, но не походят они года два. Зато все замерзнет.
3: Там напылять нужно, наверное.
1: Напылять, например.
3: Аккуратно, да.
1: Но мне кажется, мы должны заняться этим вопросом. Как мы минимум не пойдем взбираться на Эверест, чтобы не портить.
3: Смотри, люди не захотят это делать. Особенно все организации. Ну, типа, мол, дорого. Но. Нужны богачи, которые захотят заказывать коктейли со льдом туда. Выпил коктейль, лед высыпал.
1: Маску нужно заняться этой проблемой, а не Теслой, мне кажется. Ну, вот на что нужно тратиться.
3: Давай.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про грибы.
2: Про рядом смежное, про ежиков.
1: О, сегодня день ежа.
2: Да, сегодня день ежа. Я, кстати, ежа впервые попробовала. Ну, морского. На выходных.
3: Я подумал, как кого? Как соучастника игры в карты? Что там такое?
1: Я подумал, случайно сбила на дороге в темноте. Решила попробовать.
2: Я рад за вашу фантазию. В общем, ежи. Самые небольшие млекопитающие относятся к семейству ежовых. Существует 17 различных видов ежей. Они обладают защитным костяным панцирем, который состоит более чем из 5000 острых колючек, иголочки. И он сворачивается в круглый шарик, когда они испуганы или ощущают опасность. Это обеспечивает им небольшую защиту, чтобы хищники не цапали. А, что интересно, они являются ночными животными, активны главным образом в темное время суток. У них классное обоняние и слух, зрение относительно слабое.
1: Вот у меня вопрос.
2: Да.
1: За сколько бы вы лизнули ежа, который в защите? Вот просто вот языком так.
3: Ну он же переносчик всяких этих.
1: Да не важно, Стас.
3: Просто...
2: Ну вот за сколько?
1: Ну за сколько?
3: То есть, если ешь здоровый, да, ты от него ничего не подхватишь?
1: Да, 10 тысяч.
2: Ешь со справкой.
3: 10 тысяч?
1: 10 тысяч.
2: Ешь со справкой.
3: Двадцатка.
1: Двадцатка, ты лизнешь ежа?
3: Конечно.
1: Хорош.
2: Если ешь со справкой.
3: Если я ничего не подхвачу, то, пожалуйста, неси.
2: Если что, до того, как ты его лизнешь, еж, он чем питается? Насекомые, черви, яйца, птицы.
3: Да, я же не целоваться же собираюсь.
1: Полезно.
2: Откуда ты знаешь, в какое место ты лизнешь?
3: Он сказал, иголки, где колючки.
2: Он свернут, возможно, под иголкой рот. И он дышит там, не знаю, червями.
3: Так, подожди, а ты точно знаешь, как ежик сворачивается?
1: Там видно.
3: Нет такого, что он завернулся и сквозь иглы смотрит на тебя?
2: Откуда ты знаешь?
3: Он же не жидкость.
2: Лизни, узнаешь.
3: Но я-то видел ежа.
1: Прикольная игра, да?
2: Я тоже видел.
3: Я даже в руках держал ежа.
1: Пробовал ежа.
2: Да чего ты? Цапнул.
3: Я почему согласился? Я ел ежа.
1: Ты тоже. Не, ежики классные, конечно. Как семейство видел все раз перебегая через дорогу. Есть что-то еще интересное?
3: Ну как, ну а все семейство добежало до конца.
1: А на морского
3: нет. А то видел он. Такой, о, я вижу вас, покаськи.
2: Меня какой-то ежик цапнул реально в зоопарке. Такие глазки у него красные, крысиные были.
3: А нечего было из кормушки воровать.
1: Вообще,
2: я погладить его хотела.
1: Вообще у ежей не красные глаза. 40 уколов было после этого? У меня вот в чем вопрос.
2: Ну это же зоопарк, конечно.
3: Отодвинься от нас.
1: Я думаю, проезжай сегодня закончить.
2: Давай понаблюдаем за мной.
1: Когда укусил?
2: Ой, ну полгода.
3: Да, слушай, с ним все нормально. А пена этот зубной пасты.
1: Вызывай врача, я тебе говорю, Стасик, полгода уже.
4: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья! «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
6: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
7: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Ваш бизнес достоин большого экрана. Фронт Сити поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задачи, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити 211-06-05. Время быть заметным.
12: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
10: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
13: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
14: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
15: Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 7 сентября, прямо сейчас.
2: Овны, в этот день вы с вашим любимым человеком будете с трудом понимать друг друга в основном, потому что у вас будет очень разница чувство юмора.
3: Тельцы, сегодня вы будете мыслить оригинально, нетривиально.
1: Близнецы, в этот день стоит поразить вашего любимого человека своими кулинарными способностями.
2: Раки, проведите совместный вечер за рисованием, даже если рисовать не умеете.
3: Львы, сегодня у вас большая вероятность заболеть чем-нибудь. Проведите этот вечер со своим любимым в спокойной обстановке.
1: Девы, сегодня вам придется стать для вашего любимого человека старшим другом.
2: Весы, сегодня для вас очень важно развеселить вашего партнера, заставить его улыбнуться.
3: Скорпионы, сегодня последний день, когда не поздно будет решить какую-то проблему, которая давно портит вашу личную жизнь.
1: Стрельцы, прошедшая ночь, а точнее ваши сны, ставят у вас неизгладимое впечатление.
2: Стрельцы, козероги, сегодня для вас очень важно будет подобрать музыку, идеально подходящую вам по настроению.
3: Водолеи, имейте смелость сегодня признаться в чувствах к противоположному полу.
1: Рыбы, не занимайтесь вы исследовательской деятельностью. Нынче она доставит вам массу хлопот и не принесет желаемого результата. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам могут разрешить въезжать в Китай на личных автомобилях. Минтранс России согласовывает с Пекином соответствующие двухсторонние соглашения. Пересекать границу на машинах до 8 мест планируют через 5 ключевых пунктов пропуска. Технических проблем нет, сейчас стороны обсуждают срок действия российских водительских прав в Китае и китайских в России. Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Соответствующий указ президент подписал 3 сентября. Шуфутинский получил звание за вклад в развитие отечественного музыкального и эстрадного искусства. Смартфоны, ноутбуки и игровые консоли подорожали на фоне дефицита чипов оперативной памяти, который возник из-за бума искусственного интеллекта. Как пишет Financial Times, производители переключают мощности на выпуск высокопроизводительной памяти для ИИ-серверов, сокращая производство чипов для массового рынка. По оценке аналитиков, цены на электронику уже выросли на 10-20%, а дефицит может сохраниться как минимум до 2027 года. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
16: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
17: ОСАГО в Альфа-страховании.
18: Вот настоящий порядок.
19: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
15: Красота-то какая! Лепота!
20: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
21: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
22: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
23: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что на горячее в понедельник?
2: Муж с помощью робота-пылесоса уличил жену в измене, но после сам сел в тюрьму на 5 месяцев.
1: Да, нечего было следить.
2: Да, все верно. Он реально предполагал, запалил,

0: включил, грубо говоря, пылесос, пока она была дома и не одна. Их развели, но женщина посчитала, что незаконная видеосъемка, и подала встречный иск, и его посадили на 5 месяцев.
1: Да. Ну, очень странно, он же снимал у себя дома, он имеет право это делать. То есть я снимал не жену, я снимал квартиру.
0: Но туда попала вдруг жена.
1: А нечего было с кем-то там этого-того-то.
2: Так, нужно разбираться в моей горячей новости. Там Трамп покрасил волосы. Так. У девчонок обычно это чем-то грозит, да? Президент США заметили с новым каштановым оттенком после выхода из Air Force One. Он был блондином, если что. Раньше он почти всегда появлялся на публике с привычным золотистым цветом волос, а теперь уже стал каштановым.
1: А тебя больше ничего не смущает? Ага. Цвет галстука. Он стал желтым, обычно же красный.
2: Ну, кстати, да, что-то интересное происходит.
1: Либо он меняет имидж.
2: Нам нужен эксперт по женским волосам.
0: Так, допустим, это я.
2: Да, да, к тебе и обращаемся.
0: Трюфель Валерия Геннадьевна.
2: Давай, в каких случаях обычно перекрашивают волосы девчонки?
0: Ну, обычно, конечно, она психанула.
2: Так.
0: Возможно, рассталась с парнем. Так. Возможно...
2: Пока все подходит.
0: Возможно, на работе конфликты, и нужно смените как бы сферу деятельности в карьере.
2: Пока все туда. Все объем.
0: Возможно, хочет привлечь внимание чье-то. Так, ну, прям вот чтобы... Может быть, чтобы родители заметили.
2: Это уже вряд ли.
1: Если только сверху откуда-то.
0: Просто хочется, знаете, перевернуть страничку и начать читать, например, вместо прозы по Азию.
2: А вот это страшно уже вместо прозы по Азию читать.
1: Мне кажется, он грустит. Посмотри на него, ему очень грустно. Ему больше не на кого нападать, видимо. Он такой, где бы еще сделать переворот? Нигде не могу. Сделаю переворот на одном шарике. На своей голове.
2: Ну вот ты угораешь, а я так и думаю, что он разговаривает.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером пройдет небольшой дождь и до 14 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. Их немного, они небольшие. Из самых крупных на Полевой минут 7 ехать от Молодогвардейской до Мичурина. Ну и минут по 5 задержишься на Московском шоссе от Потапова до Советской Армии и от Авроры до 4-го проезда. А еще напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании с рекордом и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, и неформатными композициями в 8.40 в любимой рубрике «Трэш-пати». А еще совсем скоро начнется специальный розыгрыш ко дню рождения «Радио Рекорд Самара». А пока возвращаются любимые игрушки. Это «Тачки», где ищем автомобили с одинаковыми госномерами, «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и «Я не местный», где проверяем тебя на знание улиц города. Кстати, в ней ты можешь выиграть пригласительный на прогулку вдвоем на квадроциклах. Ну и, конечно, в разных играх выиграй фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Плюс много полезной и важной информации. Все это мега утром с 7 до 11. Для детей старше 12 лет.
2: Празднуем день рождения.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. Ну что, врываемся в новую рабочую неделю вместе с Радио Рекорд. И дабы скрасить тебе ожидания выходных, для тебя много классной музыки. Ну а еще в этом часе нашу фирменную минералочку разыграем. В общем, все, как ты любишь на протяжении этих 22 лет. Надеюсь, ты уже готовишься отмечать день рождения главной танцевальной радиостанции. Ну а мы, в свою очередь, обещаем замутить для тебя крутецкий праздник. Конечно же, все подробности в эфире, ну и найдешь в наших соцсетях. А теперь рассказывай, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас The Second Voice. Let me be.

Также будет легендарная композиция Prodigy в современном звучании аниме No Good.

0: Рекорд In The Mix.
1: Я знаю, ты по ней скучал, и поэтому легендарная игрушка In The Mix возвращается в эфир главной танцевальной. И на кону у нас прямо сейчас 4 бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальное правило». Нетривиальные. Я ставлю тебе один из наших микромиксов. Твоя задача — сосчитать количество треков, что в нем замиксованы. И верный ответ нужно прислать либо в личку нашего телеграм-канала, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставив номер мобильного телефона. Будешь 20-м верно ответившим, попадешь в эфир и получишь 4 бутылочки нашей эксклюзивной фирменной водички. Ну а теперь приготовились, давай, наконец уже слушать, что там эти сегодня замиксовали.

0: небольшой миксец. Ну, а твоя задача вспомнить, сколько треков ты засчитал. Ну, я тебе сделаю небольшую подсказку. Может быть, треков было 8, а может быть, 6. Два варианта тебе на выбор. Ну, а ты пиши свои варианты в личку нашего телеграм-канала либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Жду 20-го. Не забудь оставить номер мобильного телефона.
1: Рекорд реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Но... Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+. ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик ОСЗ «Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
15: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
0: Ну что, Самара, дождались наконец-то. Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И пройдет он 20 ноября в ивент-холле. Сигнал максимально грандиозно и громко. Аж с 9 вечера и до глубокой ночи. Услышишь самые громкие танцевальные хиты за все время. Ну и, конечно, актуальные новинки наших дней. Ну а для тебя весь вечер и всю ночь будут качать резиденты Радио Рекорд, диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну а также... много всего интересного, конкурсы, розыгрыши и многое другое. Так что присоединяйся к нашему празднику. Пока что еще билеты можно купить по первым ценам на kassir.ru. ООО «Kassir.ru» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя.
15: Празднуем день рождения «Радио Рекорд».

0: рекорда от бренда «Кристальная». Ну и несколько минут назад я ставил тебе один из наших микромиксов. Твоя задача была насчитать какое-то количество треков, что в нем замиксованы. И 20-м нужно было написать верный ответ в личку нашего телеграм-канала либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». 20-м все-таки справился у нас Алексей. Леха, здорово тебе!
1: Привет, привет, Рекорд, привет, Самара.
0: Давай, делись верным ответом. Сколько ты насчитал?
1: 6 треков насчитал.
0: Это абсолютно верно. 4 бутылочки фирменной артезианской воды Рекорда достаются тебе, и назвал бы я тебя аж 2-ушником, но, к сожалению, летняя игрушка закончилась, поэтому я называю тебя индомиксером Рекорда. Лёх, поздравляю тебя, классного начала рабочей недели, но мы остаемся здесь на главной танцевальной, еще больше всего интересного будет впереди. Заглядывай в наши соцсети, в наши информационные каналы Телеги и Макс, Радио Рекорд Самара. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил полигон мотострелкового соединения Центрального военного округа, на котором проходит обучение и боевое слаживание новой мобильной огневой группы отряда «Барс-Крылья». Глава региона осмотрел учебные места по выполнению должностными лицами правительства Самарской области и администрации муниципальных образований региона стрельб по воздушным целям из автомата испаренного пулемета ПКТ. Также Вячеслав Федорищев принял участие в тренировке, а затем обсудил с добровольцами предстоящие задачи. Губернатор вручил награды военнослужащим отряда противодействия беспилотным системам «Барс-Крылья», которые защищают небо над Самарской областью и сбивают вражеские беспилотники. Губернатор Вячеслав Федорищев работал в Орском районе в поселке городского типа Рощинский. Глава региона проверил выполнение ряда данных поручений по проблемам населенного пункта, а также оценил социальные объекты после ремонта и пообщался с жителями. Губернатор осмотрел школу Рощинского, в которой в этом году завершили третий этап капремонта. В образовательном центре, где учатся дети из семей военнослужащих и участников СВО, обновили систему отопления и привели в порядок классы. Все работы выполнили в срок, и уже 1 сентября ребята смогли оценить обновление. Почти половина жителей Самары, это 47%, считают, что счастливые отношения помогают профессиональному развитию. 12% респондентов уверены, что счастье в личной жизни, наоборот, мешает карьере. Еще 35% не видят связи между романтическими отношениями и работой. А вот безответная любовь, по мнению большинства, скорее вредит профессиональной жизни. Так считают 32% самарцев. Тогда как 13% уверены, что неразделенные чувства могут стать стимулом для карьерного роста. Еще 30% не замечают влияния личных переживаний на работу. Больше новостей ищи в наших информационных круглосуточных каналах в Телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И не забывай подписываться. Для детей старше 12 лет.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Празднуем день рождения.

старые хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22.

0: 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером ожидается дождь и до 15 градусов тепла. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения. Из заметных минут 10 проведешь на Московском шоссе от Кирова до Нового вокзальной, минут 7-8 на Полевой от Молодогвардейской до Мичурина, и уже небольшие заторы, буквально 5 минутки на Новом вокзальной от Москвы до Новосадовой, на Димитрово от Тополей до Демократической и на Красноармейской от Царцебушевской и до Спортивной. А еще не забывай, что в этом году Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. Грандиозная вечеринка пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до самой глубокой ночи. Для тебя самые крутые, самые кайфовые хиты за все 22 года. Ну и, конечно, без новинок не обойдемся. Ну а качать для тебя будут гости из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. А также готовим для тебя большую программу с конкурсами, розыгрышами и многим другим. Так что присоединяйся к нашей тусовке. А еще скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности раскроем на днях, но сейчас ты уже можешь купить билеты по первой цене. Запрещено для детей.
1: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город. Простор и тишина дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
5: Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акций ОСЗ «Каскад Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонт строительства на трехкомнатной квартире, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте www.ласточка.ру. Проектная декларация на сайте www.ласточка.ру. Неоферта 18+.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
9: Да, это время подъема в школу.
8: Взрослые снова учатся понимать детей.
10: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
8: Дети снова пытаются понять взрослых.
11: Только играем по-взрослому.
8: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
12: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
8: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
13: Record. Dance Radio. Празднуем день рождения радио.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин. Ближайшие два часа буду с вами, работаю здесь на рекорде, мало нас здесь работающих. Кстати, к новостям. Интересную нашел, коты реально любят своих хозяев и делают жизнь человека лучше. Биологи нашли химическое подтверждение такой привязанности. Представляете, это прям вот люди, которые до сути докапываются. Главный герой тут окситоцин, да? Казалось бы, какое название? Окситоцин, что-то такое, на что нужно налепить наклейку «не трогать», но нет, это тот самый гормон любви, который участвует в формировании близких связей между людьми. А у котов он тоже включается рядом с хозяином. Причем, когда кот лежит на коленях и мурчит, окситоцин растет сразу у обоих, и у человека, и у пушистого. Поэтому возьмите этот пушистый комочек окситоцина и положите себе на колешки. Пусть он немножечко зарядит вас в этот понедельник этим вечером, так точно, расслабит, так сказать, порадуйтесь. Друзья, а я пока расскажу о треках в этом часе. Держимся на них. Крис Лейк, Long Jet.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Реклама. ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
2: Скажите «А»?
3: «А»?
2: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
11: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
12: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
13: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
14: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-900. 567-66-65. Компания «Обелиск Самара».

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков заявил, что услышал в Москве новые идеи по завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве. По его словам, американским переговорщикам удалось добиться значительного прогресса во время визита в Россию. Financial Times сообщила, что основным проблемным вопросом остается Донбасс. Axios добавил, что Уитков и Кушнер хотят добиться прорыва в переговорах до наступления зимы. Лукойлу достаточно 2-3 недель для восстановления НПЗ, заявил основатель компании Олег Перов. Он подчеркнул, что Лукойл принимает все исчерпывающие меры, чтобы заводы работали. Глава Роснефти Сечин также заявил, что компания продолжит поддерживать стабильные поставки моторного топлива. Анталья недосчиталась более 600 тысяч туристов в текущем году, пишет газета Economy. В денежном выражении отрасль теряет до 700 миллионов евро. Среди причин называются рост цен, несбалансированность валютных курсов, а также укореняющиеся в Европе представления о Турции как о дорогом направлении. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОКО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту,

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас 16 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 14. Завтра, господа синоптики, обещают нам вновь дождь и до 13 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное и самый крупный затор находится на Московском шоссе. Около получаса придется ехать от Кирова до Жигулевской. Минут 10 проведешь на Нововокзальной, от Новосадовой до Московского шоссе. Та же история на Полевой, от Молодогвардейской до Мичурина. Ну и 5 минутки на Водников и Старом мосту от улицы Князя Григория Засекина до Мельничной и на Заводском 5-минутка от профильной до 22-го партсъезда. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут снижаться. А еще не забывай, что в этом году Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. Грандиозная вечеринка пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до самой глубокой ночи. Для тебя самые крутые, самые кайфовые хиты за все 22 года. Ну и, конечно, без новинок не обойдемся. Ну а качать для тебя будут гости из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. А также готовим для тебя большую программу с конкурсами, розыгрышами и многим другим. Так что присоединяйся к нашей тусовке. А еще скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности раскроем на днях, но сейчас ты уже можешь купить билеты по первой цене. Запрещено для детей.
2: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
3: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

Йоу, первая танцевальная на связи. Сегодня понедельник и ровно 13.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Конечно же, прямо сейчас. Из актуального. В какой-то из школ начали запрещать песни из ТикТока. Да, прямо рядом с расписанием вывесили список, говорят, песни, которые запрещены в нашей школе. Итак, ловить список. Я тебя могну. Да, новый тренд, который сейчас путешествует по соцсетям. Все снимают под него. Даже взрослые, что удивительно, какой-то свой контент. Ты не бойся ночи, ведь я рядом. Ну, это легендарная композиция. Пора бы ее запретить было еще на моменте создания. 6-7, конечно, устали уже, все, надоело. За горами, за лесами, какая-то композиция, даже я ее не знаю. Я попался на крючок, электрощиток в камине в 6 утра. Тоже туда же, скорее всего, к «Ты не бойся, ночи, ведь я рядом». В общем, в школе так сказали, что не нужно здесь вот этого нам снимать свои тиктоки, видимо. Где-то на улице, там в этом во всем и участвуете. Здесь мы за знания, поэтому... Это нам никак не поможет, ни одна из композиций, как что-то познать. Интересная история, конечно, можно двояко к ней отнестись, вроде и не в тренде, а вроде бы и действительно, зачем они нужны, да, эти композиции. Вот «Ты не бойся ночи, ведь я рядом», и «В камине в 6 утра я подписываюсь». Но в школе нужно отслеживать тоже тренды, как будто бы, но то, что устарело, нужно просто отсекать, давайте быть честными, да. В каком тренде вы участвовали, напишите мне лично в чат мобильного приложения «Рекорда», если я не прав, тоже напишите в чат мобильного приложения. Приложение «Рекорда», я пока расскажу о треках в этом часе. Там Проспа, Free Your Mind. Бенни Бенасси в этом часе, Illusion, Record Remake. Адио, Барабаба. Пора баба. Следующая, наверное, на запрет. А это фан.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
3: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
5: Категория 16+.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. «Гора» превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: Benny Benassi, Hypaton and Sandy Chambers. Illusion. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Помощник президента Юрий Ушаков назвал содержательными переговоры Владимира Путина с представителями администрации Дональда Трампа. По его словам, американская сторона представила ряд идей по возможному урегулированию конфликта на Украине. Журналисты также отметили участие в визите представителей Совета нацбезопасности, Госдепартамента и Минфина США, что может свидетельствовать об обсуждении санкций. Европейский суд запретил странам Евросоюза вводить санкции против компаний только из-за их косвенной связи с российским государством. Для ограничений нужны доказательства реального контроля со стороны подсанкционных лиц, добавили в суде. Россияне стали на четверть чаще звонить по мобильной связи. В первом полугодии 2026 года голосовой трафик вырос на 25-30% на фоне блокировок мессенджеров и отключений мобильного интернета. Сам мобильный интернет-трафик, наоборот, снизился на 10-20%, а домашний вырос примерно на 20%. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: пробки.
1: Ну и далее в эфире главный танцевальный, лови немного актуальной информации о погоде и пробках. В Самаре сейчас 16 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 14, завтра синоптики обещают нам вновь дождь и до 13 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное. Много 10 минуток на карте на Московском шоссе 22-го партизда до Нововокзальной, по Нововокзальной, в оба направления от Московского шоссе до Новосадовой. Тормозит улица Водников и Старый мост от улицы Князя Григория Засекина до Мельничной и на Димитрова минут 10 ехать от Тополей до Демократической. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут снижаться. А еще напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании с рекордом и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, и неформатными композициями в 8.40 в любимой рубрике «Трэш-пати». А еще совсем скоро начнется специальный розыгрыш ко дню рождения «Радио Рекорд Самара». А пока возвращаются любимые игрушки. Это тачки, где ищем автомобили с одинаковыми госномерами, инфосотка, выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и «Я не местный», где проверяем тебя на знание улиц города. Кстати, в ней ты можешь выиграть пригласительный на прогулку вдвоем на квадроциклах. Ну и, конечно, в разных играх выиграй фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Плюс много полезной и важной информации. Все это мега утром с 7 до 11. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск. Самара».
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце». «Манюня», «Оливка и Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Record. Dance Radio. Друзья, привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Слушайте, а вам не кажется, что как-то осень не то что календарно наступила вовремя, а как-то уж слишком мощно наступает, по крайней мере у нас в Петербурге. Ну вообще вот сегодня, по моим-то меркам, мороз, ну прям холодно, я очень замерзла, знаете, да, пока ехала в эфир. Не знаю, чем согреться, знаю, чем согреться. Смотрите, сегодня оказывается день истории о летних путешествиях, об этом нам рассказывает народный календарь. Друзья, напишите нам в мобильное приложение Радио Рекорд, вот прям туда, опишите вот свое самое яркое летнее приключение. Что у вас было? Может быть, вы влюбились? Может быть, вы поженились? А может быть, еще чего? Попробую согреться хотя бы вашими историями. Пишите непременно. Fastboy в этом часе. Свежая работа. Music Sound.

И в продолжение тоже от девочка Good Girl от Клуни. Еще Армин Ван Бюрен Like a Child. В начале часа Медуза Don't Wanna Go Home и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
3: Категория 16+.
4: Скажите, а?
5: А?
4: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
6: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
11: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
12: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп поручил подготовить пакет документов, чтобы установить мир между Россией и Украиной, заявил Джаред Кушнер. Он рассчитывает, что переговоры вернутся к трехстороннему формату Россия, США, Украина. В России до конца этого года планируют создать единую систему оплаты труда для медработников, сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения. Оклад должен составлять не менее 50% зарплаты, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста в Петербурге из-за отказа возвращать деньги за билеты. В службу поступило 2 обращения от покупателей. Проверка показала, что условия возврата для акционных билетов и некоторые пункты публичной оферты противоречат закону о защите прав потребителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас 16 градусов, по данным Яндекс Погоды, сегодня ночью до плюс 14, завтра синоптики обещают нам дождь и до 13 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное, в основном 10-минутки на Красноармейской от Галатионской до Спортивной, также на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой, и по 10 минут стоим на Московском шоссе от Кирова до Жигулевской и вновь на Нововокзальной, но уже от Новосадовой и до Московского шоссе. А еще не забывай, что в этом году Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. Грандиозная вечеринка пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до самой глубокой ночи. Для тебя самые крутые, самые кайфовые хиты за все 22 года. Ну и, конечно, без новинок не обойдемся. Ну а качать для тебя будут гости из Санкт-Петербурга, диджей Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. А также готовим для тебя большую программу с конкурсами, розыгрышами и многим другим. Так что присоединяйся к нашей тусовке. А еще скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности раскроем на днях, но сейчас ты уже можешь купить билеты по первой цене. Запрещено для детей.
3: В прошлых выпусках Трэш Пати.
4: Опять отправляешься ты на работу и пропускаешь все мира красоты. Ты не увидишь красок жизни.

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Друзья, привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость, ну почти что про еду. У молодых россиян начали расти кока-кольные животы. Что это такое? Что это за понятие такое? Конечно же, все это из-за злоупотребления газировкой, несложно догадаться. Врачи бьют тревогу, потому что россияне прям злоупотребляют. Не надо так, не надо. За полгода в нашей стране продали более 1 000 000 000 литров колы. Это на почти 20% больше, чем год назад. Друзья, это что-то... Ну куда же? Неужели так вкусно? Вот объясните мне, правда, кока-кола, она настолько притягательная? Ну, сладко, да. Больше никаких коннотаций в отношении колы лично у меня нет. Заглядывайте к нам в мобильное приложение «Радио Рекорд». Рассказывайте, какие обожаете вредности. Я вот люблю очень жареную картошку, всякие чипсы, вот это вот все хрустящее. Обожаю. А вы что любите? Пишите. Тим Гесслер в этом часе и 125, слышишь? А еще впереди Эдина и Холлоу. И обязательно Бауса и Магнетик. Еще Афро Джек Халяйн. Прямо сейчас диджей Гоя Мичико. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радиорекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
6: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
12: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах до зимы, сообщает Axios со ссылкой на свои источники. Ранее представитель Белого дома сказал порталу, что американские переговорщики обсудили в Москве планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели. Минтранс планирует использовать мессенджер Макс для посадки пассажиров на самолеты и поезда по Макс ID. Об этом сообщил в рамках Восточного экономического форума министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, конкретной даты запуска проекта на данный момент нет. Осень в Москве стала теплее на 3 градуса за 35 лет из-за глобального потепления, рассказал климатолог Терешонок. Количество осадков за это время не изменилось, но в последние годы наметилась тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 14, завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 13. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное. Самые крупные заторы образовались на Заводском шоссе. Около 15 минут ехать от Кабельной до 22-го партсъезда и от Кирова до Земица в районе 12 минут уже проведешь. На Красноармейской 10 минут от Галактионской до Спортивной. На Московском шоссе от Кирова до Жигулевской та же история и тормозит Димитрово. От Старозагора до Московского шоссе и от Тополей до Демократической. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А еще напомню, что каждый будний день намного приятнее начинать в компании с рекордом. А также любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также «Трэш-пати», где в 8.40 мы слушаем неформатные треки. Совсем скоро начнется специальный розыгрыш ко дню рождения самарского рекорда, а пока еще возвращаются любимые игры. «Тачки», где ищем машины с одинаковыми госномерами, «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивые. И «Я не местный». В ней мы проверяем тебя на знания улиц города. Кстати, в ней ты можешь выиграть приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах. Ну и само собой, в разных играх ты можешь выиграть фирменную артезианскую водичку рекорда от бренда «Кристальная». Еще много полезной и важной информации. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
5: Самое ожидаемое. Моя музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
6: Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце. Этой осенью мы

0: родителей. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, новость просто изумительная из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. В соцсетях набирает популярность аккаунт, который хоронит знаменитостей в день их рождения. Хоронит, конечно, в кавычках, вы, пожалуйста, не пугайтесь. Итак, автор оформляет посты как некрологи. То есть крупное имя, фамилия, годы жизни и, конечно же, все это ЧБ в черно-белом варианте. Друзья, вот меня это, ну вот, на первый взгляд обычно смущает и пугает. Вас наверняка тоже. Ну, в общем, пользователи массово ведутся, они на это ведутся, репостят, лайкают, конечно же. Итак, ну, как так называемыми жертвами уже стали Киану Ривз, недавний именинник, и Дональд Трамп. Вот так вот, друзья. Заглядывайте к нам в телеграм-канал Радио Рекорд, обязательно подписывайтесь. Смотрите, как это выглядит. Вот эти вот поздравительные, извините меня, некрологи. Да, неоднозначно. Heartless House в этом часе и новинка Pussy. Еще к нам заглянет аниме No Good. The Second Voice тоже слышим Let Me Be. И непременно Offenbach Miles Away. Уже сейчас Алак и Халит Dive Into Me. Все это Рекорд Dance Radio.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
5: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
5: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Алло, привет! Я такое узнала!
9: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
15: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
16: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
17: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
18: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
19: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
20: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер КНДР Пакт Хэсон открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Мост протяженностью 1 километр назван в честь офицера Красной Армии, героя труда КНДР Якова Новиченко. Женщины в России в среднем ищут работу 5,6 месяца, а мужчины 4,4. Разница составляет 1,2 месяца. По данным Росстата, уровень безработицы в июле составил 2,3%. Уимблдон может ограничить доступ блогеров на корты и запретить проносить световое оборудование. Причиной стал хаос на проходящем US Open. Из-за вспышек и шума во время съемок матчи в Нью-Йорке приходилось прерывать. На турнир выдали около 100 блогерских аккредитаций. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас 14 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня до плюс 13, завтра также 13 градусов обещают нам синоптики, и еще пройдет дождь. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты аж на 8 баллов. В городе стартанули очень серьезные пробки. И вот основные затруднения. На Красноармейской минут 20 придется стоять от Фрунзе до Спортивной. Также история на Заводском от проспекта Кирова до Земица. В районе уже 15 минут потратишь на Новый вокзальный от Новой Садовой до Старой Загоры, как и на Заводском шоссе от Профильной до 22-го партъезда. Также 15 минутка вновь на Новый вокзальный, но уже от Нагорной до Старой Загоры, на Московском шоссе от Киевской до 4-го проезда и на Вилоновской от Чапаевской до Агибалова. Еще притормаживают Аврора от Мяги до Авроры и Кирова от Заводского шоссе до Физкультурной, но там уже 10 минутки. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
5: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
6: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте «Кошелев». Проект.ру.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» Самара Авто у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: Квартира, кладовая и паркинг за 8 200 000 рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
5: Застройщик «Лоса» заказка «Девелопер». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 3 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
10: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
11: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Коттеджный поселок «Бавария-парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария-парк».

0: Dance Radio. Record.
1: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Этот вечер понедельника я проведу с вами. Ближайшие 3 часа будем слушать много классной музыки и болтать о чем-нибудь интересном. Вот, например, наткнулась на очень интересную новость. И вот это я понимаю уровень популярности, когда твоя фамилия становится отдельным словом в русском языке. Вы сейчас поймете, о ком я говорю. Конечно, Михаэль Шумахер. Настолько прочно он у нас ассоциируется с быстрой ездой, что еще в 90-е Шумахером начали называть лихачей и тех, кто любит погонять. Ну а теперь это официально закрепили и словари. Представляете? Институт русского языка РАН добавил слово «Шумахер» в академический ресурс «Академос», и теперь так вполне официально можно назвать гонщика или просто очень быстрого водителя. Так что Шумахер настолько быстро и прочно вошел в историю, что его фамилия еще и в русский язык успела заехать. Ну а какие еще фамилии, по-вашему, давно пора превратить в отдельные слова и добавить их в словарь, пишите в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные треки. Расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Тони Дарк, Perfect.

Чуть позже здесь Бенни Бенасси «Illusion». Еще услышим Anima от The Dimension. Откроет этот час Медуза с треком «Don't Wanna Go Home». Это рекорд. Dance.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
2: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Скажи счастью «Да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
9: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Вау, вкусно! Гамма-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
12: Вырвись из серых будней, ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
15: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
16: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
17: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков заявил, что услышал в Москве новые идеи по завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве. По его словам, американским переговорщикам удалось добиться значительного прогресса во время визита в Россию. Financial Times сообщила, что основным проблемным вопросом остается Донбасс. Axios добавил, что Уитков и Кушнер хотят добиться прорыва в переговорах до наступления зимы. Лукойлу достаточно 2-3 недель для восстановления НПЗ, заявил основатель компании Олег Перов. Он подчеркнул, что Лукойл принимает все исчерпывающие меры, чтобы заводы работали. Глава Роснефти Сечин также заявил, что компания продолжит поддерживать стабильные поставки моторного топлива. Анталья недосчиталась более 600 тысяч туристов в текущем году, пишет газета «Экономи». В денежном выражении отрасль теряет до 700 миллионов евро. Среди причин называются рост цен, несбалансированность валютных курсов, а также укореняющиеся в Европе представления о Турции как о дорогом направлении. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года. Года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Герман Стирлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России.
2: Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице. Просто и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там, да?
2: Кто будет этим заниматься?
3: Мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем как бы государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС, там.
2: То, что говорите, ну это тоже очень странно. Остается только отнимать самому Стерлигову. Ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом.
3: Можно бороду сбрить для этого. Замаскироваться, побриться. Тебе будет думать, что это Иосиф Пригожин. А ему женщины доверяют. Смотрите, он же такой приятный человек.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Ну и далее быстренько расскажу тебе, что там прямо сейчас происходит за окном. В Самаре сейчас 14 градусов, по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 12, и завтра также 12 градусов, обещают нам синоптики. Ожидается небольшой дождь. Загрузка дорог снизилась за прошедший час, но не сильно, до 7 баллов. В городе все еще серьезные пробки. И продолжает тормозить Новосадовая от Осипенко до Ярошевского. Там придется тебе простоять в районе 25 минут. Также минут 20 проведешь на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной. Проспект Кирова тормозит от Ставропольский до Московского шоссе. Уже немногим меньше на Московском шоссе проведешь 15 минут от Киевской до Революционной. На Гагарина от Победы до Карбышева также 15 минут. И тормозит Вилоновская от Самарской до улицы Агибалова. Ожидается, что в ближайший час пробки все-таки начнут снижаться и уже к 8 вечера достигнут 4 баллов.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
7: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
8: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
9: Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонт строительства трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте galastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. 18+.
10: Внимание, внимание. Ваш рейс в осень задерживается.
11: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
12: Мой миллиметр зашкаливает.
11: Больше приключений. Больше любви.
13: Это все мне?
11: И еще больше теплых премьер.
13: Ты думаешь?
14: Гарантированно.
11: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
15: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
16: Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Празднуем день рождения радио.

0: Dance Radio Record. В этом году Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. Грандиозная вечеринка пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до самой глубокой ночи. Для тебя самые крутые, самые кайфовые хиты за все 22 года. Ну и, конечно, без новинок не обойдемся. Ну а качать для тебя будут гости из Санкт-Петербурга, диджей Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. А также готовим для тебя большую программу с конкурсами, розыгрышами и многим другим. Так что присоединяйся к нашей тусовке. А еще скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности раскроем на днях, но сейчас ты уже можешь купить билеты по первой цене. Запрещено для детей.
1: Мы стали старше, серьезнее. Дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамики, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи панч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информканалах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И, наверное, ты уже заметил, что сейчас идет тренд на ностальгию по музыке из нулевых, начала десятых. Но та самая музыка, которая в сердечке, конечно же, из эфира главной танцевальной. Поэтому мы на максималках делаем вечеринку, где прозвучат все самые легендарные треки. Состоится она уже в ноябре. Еще и отметим с размахом день рождения Радио Рекорд Самара. Ну и как вишенка на торте выступят Жан и Фил. Обо всем подробностях найдешь в наших соцсетях. В эфире также рассказываем. Ну, а пока еще поведаю, что будем слушать мы уже сейчас. А здесь у нас Хьюгел, Moving to the Sun. Также послушаем стариночку в новой обработке фанка Royal Beat. The Beat is Rocking. Будет классная летняя работа от Mo Black, Salif Keita and Benja Yamore. А также новинка в этом часе от Авё Барабаба. Но новый час на рекорде откроет диджей Гоя Мичико. Это рекорд Dance Radio. Погнали!
2: Празднуем день рождения Радио.

Рекорд in the mix. Начинаем нашу вечернюю раздачу водички. Радио Рекорд не простой, а все еще эксклюзивный. И все еще от бренда Кристальное. Правила простые. Ставлю тебе один из наших мини-миксов. Твоя задача — сосчитать, сколько в нем замиксовано треков. И число, всего одну цифру, нужно прислать в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте Радио Рекорд Самара, и оставить номер мобильного телефона. Если будешь 20-м верно ответившим, получишь от нас сразу 4 бутылочки фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная». Ну и давай не будем тормозить, а будем слушать микс и считать треки. Погнали!

0: Два варианта сразу тебе дам, чтобы было немножечко проще. Треков было 7 или 5. Два варианта, выбирай из них верный и присылай в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Не забудь оставить номер мобильного телефона. Будешь 20-м верно ответившим, заберешь 4 бутылочки фирменной рекордной воды.
1: Рекорд-реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
5: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
6: Ну-ну, и чего ты ответил?
5: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
7: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так, на чем мы остановились?
7: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 0605. Время быть заметным.
13: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
14: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
15: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
16: Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Наша вечерняя раздача фирменной рекордной воды. Рекорд от бренда «Кристальная», конечно же. Играли мы в Индомикс, и не так давно я ставил тебе один из наших микромиксов. Твоя задача была насчитать какое-то количество треков, и 20-м нужно было верный ответ написать в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Тимофей справился 20-м. Тимофей, привет тебе.
1: Привет, привет.
0: Давай, делись верным ответом.
1: Треков было 5.
0: Абсолютно верно. Заглянул я в личные сообщения и переписки. Я смотрю, частенько тебе везет. То 20-й, то 40-й, то 25-й. Уже и аж два ушника был. Вот теперь ты индомиксер. И получаешь еще. Вот так вот, да, зарабатываешь на водичку. Тимофей, тебе классного продолжения этой недели. Ну и вообще завершения этого дня. Ну а мы остаемся здесь на главной танцевальной. Еще больше вкусной музыки впереди. Заглядывай в наши каналы. Телега, конечно, и Макс Радио Рекорд Самара. Мы там тебе всегда сообщаем, какая движуха будет происходить в эфире.

0: Рекорд. Новости.
1: И в продолжение этого часа делюсь с тобой актуальными новостями. Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток. Авария, которая случилась вчера, затронула 39 сел. Это почти 15 тысяч человек. Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада. Необходимые материалы уже доставлены. В микрорайоне Федоровка городского округа Тольятти началось строительство нового образовательного центра. Сейчас на площадке завершаются земляные работы и начато устройство фундамента будущего здания. Следующим этапом станет возведение основных конструкций здания. Образовательный центр появится на месте бывшей аварийной школы. Новый объект позволит вернуть школу Федоровку и создать здесь единое образовательное пространство для детей дошкольного и школьного возраста. При реализации проекта внимание уделяется не только срокам и качеству строительства, но и тому, насколько будущий центр будет отвечать требованиям безопасности, доступности и комфорта для детей. Финансирование строительства ведется за счет областного бюджета. Вход в образовательного центра в эксплуатацию запланирован на следующий год. После завершения всех работ объект будет передан в ведение Министерства образования Самарской области. Вероятность ливней в Самарской области сохранится по 9 сентября. Объявлен повышенный уровень опасности. Днем 8 сентября в отдельных районах очень сильный дождь, обещают синоптики. Больше новостей найдешь в наших интерактивных круглосуточных информационных каналах Телеге и Макс Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
12: Празднуем день рождения радио.

0: пробки.
1: Ну и в финале этого часа поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас 14 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Ночью без изменений, ну а завтра синоптики обещают вновь дождь и до 13 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 5 баллов. Движение все еще плотное. Продолжает тормозить Новосадовая от Челюскинцев до Ярошевского. Там минут 10 проведешь, как и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой в оба направления. Также 10-минутка на Красноармейской от Арцебужской до Спортивной, на Димитрово от Старой Загоры до Московского шоссе. Ну и немногим меньше пробка на Аврора от Аэродромной и до улицы Дыбенко. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и уже тогда к 10 наконец вечера достигнут 2 баллов. А еще у меня для тебя отличные новости. Совсем скоро мы начнем розыгрыш пригласительных на нашу вечеринку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара. Состоится она 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Начнем в 9 вечера и будем тусоваться до самой глубокой ночи. И, конечно, те самые хиты за все 22 года и актуальные треки для тебя будут играть резиденты рекорда DJ Фил и MC Жан. С понедельника по нашему сигналу попади в эфир и продолжи панчлайн дедушки. Это те шутки, которые ты постоянно слышишь в эфире. Ты можешь знать шутку, либо просто ее добить. Все подсказки будем публиковать в наших информационных каналах в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет. Но если ты не хочешь ждать и гадать, улыбнется ли тебе удача, ты можешь уже сейчас купить билеты по первой цене. Мероприятие запрещено для детей.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. УКРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
3: «Ласточка» – «Сызыковская капитала». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Откуда принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я буду с вами. Ребят, зумеры нашли главный рабочий навык, которому точно не учат в университете. Исследование показало, что 80% представителей поколения Z признаются. На работе они хотя бы иногда создают видимость бурной деятельности. В среднем на это у них уходит около 5 часов в неделю. И главный их лайфхак – постоянно двигать мышкой, чтобы компьютер не решил, что вы уже 20 минут ничего не делаете, ну и, соответственно, ваш сосед по столу, офису и так далее. То есть человек может сидеть абсолютно без дела, но главное, чтобы зеленая точка была на месте. Ну, конечно, теперь главный вопрос, остальные вообще 20% действительно работают или просто еще не признались, наверное. Рассказывайте по секрету в чате мобильного приложения Радио Рекорд, как часто на работе вы имитируете бурную деятельность, а не действительно занимаетесь делами. Обещаю никому не рассказывать. Давайте посекретничаем под любимые танцевальные, расскажу о треках в этом часе. Новинка от Tini Gessler, 125. Свежак от Fastboy, Music Sounds. Горячий трек от Anima, No Good. Потрясная работа от Calvin Harris, Satisfy. А начнем этот час с трека от Алока и Кали «Dive Into Me». Это Рекорд, Dance, Radio.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах до зимы, сообщает Axios со ссылкой на свои источники. Ранее представитель Белого дома сказал порталу, что американские переговорщики обсудили в Москве планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели. Минтранс планирует использовать мессенджер Max для посадки пассажиров на самолеты и поезда по Max ID. Об этом сообщил в рамках Восточного экономического форума министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, конкретной даты запуска проекта на данный момент нет. Осень в Москве стала теплее на 3 градуса за 35 лет из-за глобального потепления, рассказал климатолог Терешонок. Количество осадков за это время не изменилось, но в последние годы наметилась тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Джедаи. Силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
4: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
10: Дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
19: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
21: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
22: Yeah.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Герман Стерлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России.
2: Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице. Просто и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там. Да?
2: Кто будет этим заниматься?
3: Мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем как бы государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС. Там.
2: То, что говорите, ну это тоже очень странно. Остается только отнимать самому Стерлигову. Ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом.
3: Нужно бороду сбрить для этого. Замаскироваться, побриться. Все будут думать, что это Иосиф Пригожин. А ему женщины доверяют. Смотрите, он же такой приятный человек.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: Ну и быстренько поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде. В Самаре сейчас 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 13. И завтра синоптики обещают нам 13 градусов тепла. Ожидается дождь. В этом году Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. Грандиозная вечеринка пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до самой глубокой ночи. Для тебя самые крутые, самые кайфовые хиты за все 22 года. Ну и, конечно, без новинок не обойдемся. Ну а качать для тебя будут гости из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. А также готовим для тебя большую программу с конкурсами, розыгрышами и многим другим. Так что присоединяйся к нашей тусовке. А еще скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Но сейчас ты уже можешь купить билеты по первой цене. Запрещено для детей.
0: Реклама. Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья! «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение «Автобан» 0+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московское, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, все стабильно. Мы обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, даже когда вы слышите пламенную речь за справедливость по телевизору или смешную до слез шутку на радио, вы никогда не можете на 100% сказать, что о вас реально заботятся или просто шутят ради прикола, а не манипулируют и ничего вам не продают. Пламенная речь за справедливость часто продает какую-нибудь идею через наше сочувствие, злость или гордость. Смешная шутка — это лучший способ завоевать доверие и снизить нашу бдительность. Ибо раз мне с ними весело, значит, они свои и не причинят мне вреда. Так вот, под прикрытием всего этого гораздо легче продать товар, услугу или завоевать нашу лояльность. Поэтому верить сегодня даже самым, в кавычках, прикольным и честным нельзя. Нам можно местами в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: 79-летняя пенсионерка из Краснодарского края заявила на 46-летнего любовника об изнасиловании после неудачного секса. Во время встречи женщина получила травму, но постеснялась рассказать врачам, что произошло на самом деле. Мужчину сразу сделали фигурантом уголовного дела, однако через месяц пенсионерка призналась, что секс был по обоюдному согласию. Любовника отпустили, а сама женщина оказалась виновницей всей истории. Ее признали виновной в ложном доносе и оштрафовали на 100 000 рублей.
2: Нифига себе у нас пенсионеры зажигают. То есть пока зумеры, да, вот у нас уже не всегда могут вообще вспомнить, что такое секс. Значит, 74-летняя 9, бабушка, 9-летняя бабушка трахается до травмы. Так сношается, что пух и перья летят. Что пенсионная трясется. Что очки потеют. Что палочка трещит, что платочек на голове развивается, что палки для скандинавской ходьбы, что там, гнутся. Это как же надо?
1: Ну, молодец, бабушка. Смотрите, как вот, пример всем остальным. Вот делом занимается, они деньги мошенникам переводят. Вот, понимаете? Вот как, она же не может переводить деньги мошенникам, пока...
2: Это, конечно, хорошо.
1: И отвлек молодой 40-с чем-то летний человек.
2: Это, конечно, хорошо, но у меня зумер... Посмотрите, она там, у нее все ходуном, а зумеры все в своем смартфоне сидят. А старушка чпокается до травмы. Как она, кстати, ее получила? Я не понял. То есть... Слушайте, я 79 лет еще не прожил, но мне тоже кажется, не маленькая жизнь. Что она там вытворяла в постели, что травму получила? Это что, там был какой-то секс-эксперимент, что ли? А может, и вправду скандинавские палки как-то использовал? Знаете, там скандинавская ходьба плавно перешла в скандинавский секс.
1: Слушайте, я не думаю, как бы, все эти скандинавские палки — это удел старушек больших городов, мегаполисов. Это Краснодарский край. Там своя, там своя специфика. Смотрите, сейчас осень, время урожая, время закруток. Особенно в Краснодарском крае, много же все, помидоры, там, ну, все растет, да? И, возможно, они в погребе, как бы, решили разнообразить обстановку, на банках с помидорами. Банки треснули, старушка порезала попу, например, себе.
2: У вас фантазия как.
1: Ну, это звучит как план.
2: Вы уже думаете, как старушка. Ну, конечно, нет, а может, не знаю, или тележку, например, с которой бабушки все время ходят, знаете, с тележками. Может быть, какая-то тележка-вибратор. Или, может быть, знаете, может быть, какая-то престижная тележка. То есть там как спереди.
1: А, то есть там такая поза наездницы, но не верхом, а в тележке, да?
2: На тележке. Бричка. Или, может, знаете, может быть, бабушки знают какой-то в сексе какой-то, знаете, хитрый секрет, хитрый прием. Может быть, она знает какой-то прием под названием почта-банк, например.
1: А вот не знает, если травму получила.
2: Нет, а может, прием просто сам по себе прикольный. Ну, это когда в тебя, как в почта-банк, очень много бабушек заходит, например, да.
1: Вот тут заходили не в бабушку, а в бабушку заходили, давайте.
2: И во время встречи, да, значит, женщина получила травму, но постеснялась рассказать врачам, что произошло на самом деле. Постеснялась, ай-яй-яй. Эта бабушка еще и стесняется. Какая милая, просто божий одуванчик. То есть секс с 46-летним или сколько там, до травмы, с тележкой. Это я не стесняюсь, а тут покраснела, что ли? Так застеснялась, что готова была мужика этого невидимого в тюрьму засадить. За то, что он ей засадил.
1: А хотя странно, что постеснялась. Если у тебя, тебе 79, и у тебя секс с 46-летним, то гордиться надо. Как вот, бы, это повод для гордости, а не для стыда.
2: Она, видимо, речь была в травме. И, видимо, застеснялась этой травмы так, что мужика чуть на нары не упекла. Кстати, Что это за мужик? Ведь давайте говорить откровенно, мужик здесь, в этой новости, фигура не менее интересная, я вам скажу. Потому что это не просто любитель бабушек. Это не какой-то рядовой там бабушка-люб.
1: Чисто в интернете посмотреть, да?
2: Да, да. Да или даже там какой-то, может, даже офлайн старушка-чпок. Это не простой какой-то вам там бабуля-вдув. А он их так любит, что любит бабушек до травмы. То есть любит как-то, до дрожи или в коленках. У бабушек.
1: Ну, да, возможно, он просто от чистого сердца, благотворительность. Знаешь, такая там. Да, пенсия у нее маленькая, знаете, как-то развлечь старушку, как бы, соседку.
2: Что кто этот сам чувак, этот мужик? Знаете, похоже, этот чувак из Москвы. Похоже, что он родился и вырос на станции метро Бабушкинская. Или, есть второй вариант. Он из Питера, с улицы Бабушкина. Не иначе. Причем, знаете что, я даже скажу вам больше. Скорее, нет, с улицы Бабушкина нереально. Если он из улицы Бабушкина, то с улицы Большая Бабушкина. Бабушка до травмы. Есть такая у нас улица?
1: Ну, есть ли из деревни любимые бабушки? Верхние бабушки, знаете? А, вот смотрите.
2: Верхние? Да. Нет, судя по всему, получила травму. А не могла быть и
1: нижние бабушки. Да. Ну, смотри. Бабушка застеснялась, и чувак месяц провел в СИЗО. То есть ему там жилось, видимо, он стал знаменитостью, да, как бы по меньшей мере, такой, с такой историей. И за это всего лишь за месяц в СИЗО с такой репутацией 100 тысяч штрафа. Всего лишь у бабушки. Да, я понимаю, с нее может взять нечего. Ну как-то.
2: Ну а что, за секс?
1: Ну, хоть что-то закруток бы она бы передала.
2: А этого мы не знаем. Но мы знаем другое совершенно точно: что бабушки уже не те. Бабушки другие. Вот в наши времена, помните, бабушки там в 79 лет, они, слушайте, а в 79 лет они только на скамейках сидели, там вязали и сплетничали. А проститутка там 46-летним там, да? А это, причем еще у нас же говорят, пенсия маленькая. А, кстати, ей за эту травму пенсия по инвалидности не полагается, там, по секс-инвалидности?
1: Ну, она говорила, если бы было все правда, то как бы не полагалось бы, так нет. Как. Возможно, это одно другое не исключает.
2: Нет, если бы.
1: Она днем сидит на скамейке и говорит, проститутки, наркоманы, а ночью...
2: Я думаю, что, возможно, она получила такую травму, что сидеть на скамейке она не может. По инвалидности.
1: Ну, стоит возле скамейки. Бабушки остальные сидят, а она стоит. Я постою, Галя, я постою, да.
2: Вопрос же не в этом. Вопрос у нас какой? Понедельник день какой там? Вроде тяжелый или какой? Да, пока не ясный. И поэтому не будем о грустном. Об очень грустном. Будем просто о грустном. О ваших травмах. Ведь на самом деле нас определяют не только, вот как сейчас модно говорить, там, да, психологические травмы. Психологи, там, вся эта бурда. Нас определяют и наши физические травмы, да? Вот то, собственно, вот у каждого из нас есть какие-то... Вот покажите вашу травму. Я хочу просто...
1: Вот, смотрите, просто вот, да, видите?
2: А это что?
1: Ну, вот так вышло.
2: А
1: так,
2: что это?
1: Шел, подскользнулся, не застегнул вовремя.
2: Это травма?
1: Ну, так, ну, скорее душевная больше.
2: Я так засмотрелся, я
1: просто... Красиво, да?
2: Да, интересно. Двояко.
1: Такая пугающая красота такая, да?
2: Вот. И у каждого из нас есть какая-то травма, которую мы когда-то получили.
1: Это странные травмы, то есть в странных обстоятельствах. Ну, бабушка-то получила странную для ее статуса, возраста травму. Такую, ну, не по чину травму, да?
2: Но если есть психологические травмы, не знаю, полученные там на работе, в такси, наконец. А, кстати, в такси бывают травмы. Где угодно, пиши, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В петербургском метро прохожие сняли на видео мужчину, который выхватил букет у пожилой продавщицы и попытался уйти, не заплатив. Все это произошло на глазах его сына-школьника 1 сентября. Женщина кричала, что мужчина украл цветы, а он в ответ заявил: «Не украл, а забрал», после чего послал ее матом. Сын просил отца остановиться и вернуть букет, но тот не слушал. Когда очевидцы пригрозили выложить видео в сеть, мужчина бросил букет под ноги снимающей девушки и скрылся. После того, как ролик завирусился в соцсетях, пользователи вычислили любителя забирать букеты и выяснили, что он занимает солидную должность в крупной финансовой компании.
2: Надеюсь, это директор какого-то крупного банка, да? И тогда, кстати, понятно, почему он такой успешный, да? Такой проворный и предприимчивый человек. То есть, если он занимает реально какую-то крупную должность в каком-то банке, это многое объясняет. Это, скажем, объясняет условия по кредитам и ипотеке. Потому что там иногда такие условия, знаете, как будто ты, это пожилая продавщица, и у тебя выхватили букет. И сказали: не украл, а забрал.
3: И еще эта ситуация косвенно указывает, на, как он накопил свой первоначальный капитал. Сейчас, возможно, такая ностальгия.
2: Да, не украл, а забрал. Точно какая-то большая шишка в банке. И, потому что именно так, да, кстати, после кредита и хочется кричать в банку: ты украл! Нет, нормально. Забрал, да, это совершенно спокойно.
3: И, кстати, вот смотрите, это... сотрудник, как бы, на солидной должности, какой-то начальник крупной финансовой компании в метро. Они же обычно не ездят в метро, они ездят на машинах. Ну, правда, на машине, как бы, не заберешь букет.
2: Букет, как, конечно.
3: То есть он специально спустился в метро, как бы, такой, знаете, как в охотничьи угодья такие, да, как бы.
2: А где еще? Букет сам к тебе от продавщицы пожилой не придет. И при этом, что там, сын просил отца остановиться и вернуть букет, но типа, папаша не слушал, да? Слушайте, а я вам уже скажу, а вот сын у этого чувака, вот он совсем не предприимчивый. Вот ему с таким взглядом на жизнь, как там, на солидной должности крупной, да, в компании финансовой, не окажется.
3: Вялое поколение.
2: Абсолютно.
3: Совсем, да, как бы, их отцы там с потом и кровью, как бы, там скалочены. Они на всем готовеньком.
2: Конечно,
3: выросли. Не даже в голову не пришло.
2: Никак не быть ему никаким ни предпринимателем, ни директором там крупной финансовой компании. Будет простым учителем. Ну или врачом максимум. Все. Я только не очень понял. Это в Петербурге, да? В Питере,
3: да, у нас на родине. Это нас, этого человека.
2: Это у нас такие здесь букеты, да? То есть вырвал букет цветов, видимо, до этого понюхал другой букет.
3: Ну, да, слушайте, ну да, я думаю, что как что-то там такая-то была такая печальная предыстория. Потому что с сыном там, сын там большой у него, маленький?
2: Серьезно, маленький, наверное, но небольшой, конечно, что думаете, 40 лет?
3: Ну, может, сыну, да, может, сыну 35, как бы, да, что-то. А, еще же 1 сентября было. Видимо, он на благое дело хотел дать. Может, он сына в школу вел, и учительница хотел букет подарить цветов. Да.
2: Просто, а до этого нанюхался других цветочков.
0: Крем-хруст-шоу. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд-релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд-релиз». Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд-реклама».
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Скажите «а»?
7: А.
6: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
8: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Дэнс.

0: рекорд для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Трамп заявил, что заработал сотни миллиардов долларов на акциях и активах, но не для себя, а для США. Президент утверждает, что все его действия приносят деньги стране, а не лично ему, несмотря на критику демократов. По словам Трампа, он делает деньги исключительно ради блага американцев.
2: Конечно. Хорошо Трампу и американцам тоже хорошо.
3: Так кажется Трампу, да?
2: Конечно, потому что, знаете, потому что хотя бы вот в это время, когда он делает бабки, и когда он их считает особенно, его как бы отпускает, и он вот не вытворяет то, что он обычно делает. И это, конечно, хорошо. И, конечно, это на благо Америки. Да, он же, извините, он же эти деньги держит где? Наверное, на банковских счетах в США. Значит, помогает банковской системе. И он же не в швейцарском банке.
3: Да нет, ну а зачем? Что это за чушь какая-то?
2: Да, значит, там, конечно.
3: А может быть, что? А может, он просто потом собирается раздать деньги американцам? То есть, там, что они лично, он зает какую-то большую гору, самую высокую в США, где-нибудь там в Апалачах, где-нибудь там, я не знаю, где у них там. Американцы будут к нему подниматься, такой, знаете, такой... чередой такой неспешной. Он будет каждому давать как бы пачки долларов.
2: 100%. Вот у нас так делал Жириновский. Помните, разбрасывал деньги? Один раз у него акция была. Но при этом он не говорил, что он делает деньги на благо России. Просто раздавал деньги иногда.
3: Свою СП.
2: А тут немножко другая идея. Трамп делает то, что он делает. Все, что мы про него знаем. И он делает это на благо Америки. То есть, ведь что сделал Трамп на самом деле? Он в очередной раз переименовал. Мы знаем, что Трамп любит все переименовать. Тут недавно, помните новость, что он в Армузский пролив в Трамп хотел переименовать?
3: Это да? Всякие заливы, озера, там это все переименовывало.
2: Да, постоянно. А тот, как бы он просто дошел до своего апогея, он просто переименовал коррупцию в благо для Америки. Это же хорошая идея, как бы, да? А золото, кстати. Вот это тоже маленькая еще идея ему. Вообще золото, которое, кстати, тоже любит Трамп, мягко говоря, у него весь кабинет овальный в золоте, и, так сказать, его и покупать любит.
3: Он хоть овальным-то остался? Или...
2: Золотым немножко, да. А золото переименовать в прическу Трампа. Она же у него золотая такая, да, такого желтого цвета. А, кстати, и Армузский пролив можно переименовать в желтый. Желтый пролив. Звучит нормально?
3: Здравствуйте, я видел репортаж, что там такая желтоватая, такая мутная очень водичка такая.
2: Вот. Ну или пролив там, скажем, золотой дождь. Трампа.
3: Ну это же не дождь, а пролив. Давайте будем точны в формулировках. Ну что?
2: Хорошо, пролив.
3: В угоду какой-то, знаете, такой, сиюминутный как бы такой.
2: Да, шутки.
3: Да, шутейки такой, да, какой-то скандальный.
2: Золотой.
3: Вы же журналист.
2: Хорошо.
3: Вы же журналисты-расследователи.
2: Тогда расследователю итог какой? Значит, переименовать коррупцию в благо для Америки, Армузский пролив в пролив золотой или желтый. Что еще можно так вот...
3: И банкет.
2: На деньги, да?
3: Да, всех, для всех американцев. Черт, вот для чего он деньги, вот.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Трамп заявил, что Луна является территорией Соединенных Штатов. Президент США опубликовал в соцсетях картинку спутника Земли с надписью «Луна наша». При этом договор о космосе 1967 года, принятый в рамках ООН, запрещает государствам объявлять Луну и другие небесные тела своей территорией.
2: Ну, ничего страшного. Значит, Луну нужно тоже переименовать в Трампа. Да? Почему нет? Смотрите, ну, по-русски Луна Трамп, да? Это не очень. Лучше все-таки. Вот, конечно, лучше совместить. Вот, мне кажется, хватит уже Трампа эксплуатировать. Надо уже имя его, собственно, Дональд, да? Ведь почему бы тогда не переименовать действительно? Смотрите, это было бы решение гениальное. Переименовать Луну, она же Мун, The Moon, да? И совместить это с именем Дональд. И можно переименовать Луну в Мудональд.
3: Например. Блин, а просто Мудон.
2: Да, покороче, интересно. Да, и тогда договор уже этот будет бессилен. Он не Луна, а Мудон. Да, это совсем другой калинкор. Да?
3: Ну, а чтобы решить проблему с ООН, нужно просто по принципу как действия с Луной сказать, что ООН наш.
2: Все. И переименовать в Трампа.
3: Да, первое слово дороже второго.
2: Это...
3: Кто первый встал, того и тапки. Попу поднял,
2: ну, дайте потерял. Да, это правда. Но нужно разобраться с Луной. Значит, Трамп что, значит, сказал, что Луна является территорией Соединенных Штатов, опубликовал где-то в соцсетях, значит, ля-ля-ля, картинку, значит, Луны с надписью «Луна наша». Где-то я это уже слышал. А говорят, знаете, что Трамп не знает истории России, в частности. Нет, все очень хорошо знает. Да, подражает как может, и даже круче, я бы сказал. Но, смотрите, если он, ну, присоединит Луну к Соединенным Штатам, это будет 51-й, или же 52-й даже в каком-то
3: 51-й.
2: Смысле. Ну, нет, а Луна-то может за два штата.
3: Нет, смотрите, там еще могут возникнуть серьезные такие, уже не геополитические, а какие-то такие геокосмические проблемы, вернее, космополитические проблемы. Потому что ходят слухи, есть такая теория, что, ну, такая конспирологическая немножко, что на обратной стороне Луны Гитлер! Свалил не в Аргентину, не в Антарктиду, а на Луну. Даже фильм такой есть документальный, финский.
2: Есть. Ну, это, ну и что, а что ему с Гитлером присоединит? Какая разница? Нет, у меня тут другой вопрос. Он не боится, что если он аннексирует Луну, ну, присоединит, неважно, как угодно, и она станет принадлежать США, он не боится, что ее в какой-то момент захотят отжать обратно лунатики?
3: То есть Гитлер?
2: Ну, или жители Луны. Как называются жители Луны?
3: Ну, нет, лунатики — это те, у которых диагноз на Земле, лунатизм.
2: Ну, неважно. Короче, нет такого, что потом... Или марсиане, например. Значит, надо переименовывать будет дальше. После Луны что?
3: Ну, вы знаете, переименование — такое дело нехитрое, знаете. И не такая, не энергозатратная. Ты просто сказал,
2: согласен.
3: Все, а дальше разбирайтесь там, как хотите.
2: Да, проблем особых нет. Это не мои проблемы дальше. Но в любом случае, нет, не надо ему трогать Луну. Луну, вот тем более, что сон, проблемы, да? Ему надо переименовать другую планету, да? Другую осваивать. А лучше вообще не планету, а звезду. Трамп же сам звезда, да? Он как бы себя такого и чувствует все время. А почему бы ему не переименовать Солнце? Вот по Солнцу, да, во-первых, по Солнцу нету договора в рамках ООН, да, никаких проблем не будет. А и тем более, что важно, Солнце, да, Солнце ему принадлежит значительно более по праву, чем Луна. Почему? Правильно, потому что оно, Солнце, цвета его волос. Желтое.
3: Мы же говорим, что так... Трамп любит загорать.
2: Так вот, можно переименовать Солнце в прическу Трампа. Или если он как бы хочет захватить Солнце, то есть как бы как самец, да, там его покорить, да, повертеть Солнце. Понимаете, какой-то мультфильм, кто-то там вертел Солнце,
3: нет,
2: да.
3: Крокодил Солнце крокодил,
2: проглотил. А, проглотил, да. Так вот, можно переименовать как бы, то есть как он хочет Солнце, ну как бы это сказать, как бы взять его силой, может переименовать его в присунце. Как бы Трамп Солнцу при солнце.
3: Я уже не понимаю эти дебри филологические, в которые вы залезли.
2: Какие тут дебри? Все на поверхности. Трамп Солнцу при...
3: Теперь понимаю, но не рад этому.
2: А это не важно. Как ваше предложение? Как переименовать Солнце в честь Трампа?
3: Да никак. Я не хочу переименовать Солнце в честь Трампа. Не надо мне...
2: Нет, а я считаю, что надо. А прошу, Солнце, оно чье? Наше или ваше, или чье?
3: Наше. Мое Солнце.
2: Трамп бы с вами не согласился.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И прямо сейчас планета нашей программы поворачивается темной стороной к тому, кто радио просто слушает. Ну а к тому, кто на радио пишет и слушает радио для того, чтобы почитали его сообщения, она поворачивается сами знаете чем. К вам, дорогие наши пишущие радиослушатели, разворачиваемся. Это место в нашей программе называется у нас «Народные новости». Чё там?
1: Ну тут у нас была новость, что некая чрезмерно бойкая старушка от 79 лет от роду получила некую травму. Подробности этой истории уже не важны. Получила травму она странную и при странных для 79-летней старушки обстоятельствах. Про твои травмы, как физические, так и психологические, мы говорим. Странные какие-то необычные травмы, то есть какие-то, может быть, неочевидные, то есть ну, просто которые запомнились. Хотя, впрочем, травмы все запоминаются. И вот, например, такая вот травма, в данном случае психологическая. Я в детстве при выступлении в филармонии от страха обоссал прямо на сцене. До сих пор пережить не могу тот стыд.
0: От филармонии.
1: Выступление филармонии. А филармония, да, она как бы детей напугает.
0: Я бы
1: там по полной программе бы там все бы исполнил.
0: И побольше, конечно,
1: да.
0: Филармония.
1: Эти колготочки свои.
0: Это, понимаете, это вам не это, это. Там еще. Это взрослые-то не все могут, да? Неподготовленные взрослые, например, там, да, всю жизнь работал руками. И вдруг пришел, все смотрел, все в караоке ходил, вышел на стриптиз.
1: Огни филармонии, да, вот
0: это реально жуть.
1: Софиты эти все, да, в
0: лицо. Это, конечно, жуть, но это травма психологическая, да?
1: Да, психологическая.
0: А ведь нас, ну, хотя нет, если он обделался так, что, как обделался?
1: До сих пор, как бы.
0: А, до сих пор, значит, не только психологическая. Значит, да, а как вот называется это влияние оперы на мочеполовую систему?
1: Ну, как-то, это просто пугающее, шокирующее, как бы, провоцирующее.
0: Можно человека назвать?
1: Мочегонное влияние.
0: А человека можно назвать оперун? Или как это называется? Как это синдром называется?
1: Ну, какой? Ну, как не люблю оперу, люблю кафе-шантан и оперетту. Так, вот по поводу физических травм. Травму при сексе получить просто элементарно. У меня друг работал на скорой и кучу случаев с таких рассказывал. Там и переломы были, и вывихи, и растяжение связок голеностопа, и ожог пениса, так и пишут, пениса.
0: Голеностоп.
1: Секс, на самом деле, очень травмоопасен.
0: Это, безусловно, наверное, не знаю. А голеностоп, он в какой части половых?
1: Ну, как-то никогда задействовано все тело.
0: А он же сказал, что при сексе...
1: Все тело...
0: А я просто думаю, какую роль при сексе играет голеностоп? Я задумался.
1: Ну, смотрите, я вот знаю, откуда я за ним... Вот вывих, растяжение связок голеностопа часто получают женщины, которые на высоких каблуках и не особо умеют на них ходить. Понимаете, какие-то что-то с голеностопом случается. Возможно, мужчина, который особо не умеет ходить на высоких каблуках, зачем-то при сексе надел высокие каблуки и получил растяжение голеностопа.
0: Мы этого никогда не узнаем, пока не позвоним. Кто это? Я хочу...
1: Давайте позвоним другому.
0: Не, почему?
1: Нет. Это друг ему рассказал. Да. Вот конкретно человек сам, от первого лица, участник. Mm-hmm. Вот Константин Змей-мародер пишет. Работаю...
0: Это уже травма. Да. Звучит как травма при сексе.
1: Да. Мародер? Да, Змей-мародер. Uh-huh. Работаю в травмпункте. И в последнее время участились случаи падения мужчин от 30 до 40 лет на разные предметы фаллической формы, с последующим застреванием в заднем проходе. Видите, как он по-научному говорит. Сейчас чувствуется, что вот не в жетой, а в
0: заднем. А что ты хочешь? Не, ну послушай, ну времена сейчас тяжелые, трясет иногда, да? Что-то где-то... Да, люди падают, у людей плохая координация, так сказать. Да, землетрясение в конце концов.
1: И смотрите, уточняют в скобках. Чаще всего фигурирует морковка. В общем, кто в зоне риска, будьте осторожны.
0: А в зоне риска садоводы, конечно.
1: Сейчас урожай
0: идет. Конечно, упасть на морковку, как нефиг делать. Да. Понимаете? Это же вообще, представляете, особенно там, туда-сюда. Да и не только. Да, а бахча.
1: Бахча, да, вообще. Это вообще как бы капец. Это XXL, это вот эти дыни-торпеды.
0: А как на торпеды. В тебя это вообще просто... Кто это пишет?
1: Я Константин Змей-мародер.
0: У меня такое...
1: 2017.
0: Сейчас, да.
1: Отправил свой в это прекрасное послание.
0: Сейчас у меня и времени до такого здесь нет. У меня все зовет. Стал обновлять, все зависло. А знаете почему? Ну, почему? А потому что у нас чат интересный. Непростой.
1: Может, в нем морковка, может? Может, он подскользнулся и упал на морковку? Вот, и упал
0: чат. Судя по всему, даже не на морковку. И тот, кто его делает... Ну, тот, кто его делает сейчас точно на огороде. А вот, смотрите, нет, нашел. Сейчас, секунду. А, нет, с ним я обновилась. Но у вас есть, работает, нет?
1: Вроде да, я пока не шел.
0: А вот сейчас. Так, 2017, да?
1: Константин Змей-мародер.
0: Нет, сейчас просто мне пишет. Вот Илья. Илья Денис пишет. Пишет. Солнце наше — это использование 11 рубль. Что-то... Так, нет, все, я не могу найти. Ладно, окей. Значит, вот пишет так Оксана там. Пишет, травму при сексе... ну вы же читали.

0: А вижу вот такое. Вот чувак без ника. Так себя называет. Знаете кто? Чувак без ника. Он пишет. Хруст. Не, хруст. Серьезно? Без троллинга, без приколов. Это вся хрень про гениталии. Это реально до чего ты опустился по собственному желанию? Совсем усох? Это темы, которые тебе теперь интересны? Или это все из-за чисто той установки, чтоб твоя программа выжила? Или рейтинги реально указывают на такую деградацию слушателей? Ты чувствуешь, что я сейчас на полном серьезе? Вы чувствуете? Да? А я реально на распутье. Как вы думаете, почему? Какое у него распутье?
1: Вот, ну, типа вот что? Как бы,
0: очень серьезно.
1: Ради удачи или нет?
0: Да. Полностью забить на вас, постоянным слушателем быть уже перестал, удалить этот аккаунт. Ну, хочешь ваш аккаунт удалить?
1: Ну, свой, да, аккаунт.
0: Да. К такой-то бабушке или все же ждать изменений? Просто не знаю, как об изменениях-то узнаю, кроме глобальных через связи, прошлые связи. А, дорогой мой, наверное, действительно проще удалить.
1: Заметьте, меня он ни в чем не
0: винит.
1: Да, я про пенисы говорю интеллигентно, вежливо, как бы, да?
0: Именно потому... Нет, господин Кремов, вас он не упоминает ровно по другой причине. Потому что на вас он уже махнул этой самой рукой. Со мной, видимо, еще разговаривает. Ну, дорогой мой, я просто не знаю реально, что тебе ответить. У тебя тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь версий. Вот выбирай одну из них. Но я не могу понять только другого. Я не могу ему позвонить, потому что это плюс три где-то. Откуда-то не отсюда, пишет человек. А что у тебя проблемы с гениталиями? Ведь, понимаешь, вот что, вот меня, вот когда кто-то говорит о гениталиях, меня это не волнует, если у меня их нет. У меня действительно, вот когда вот Кремов начинает говорить про гениталии, меня это волнует, когда у меня проблема. И я вспоминаю, что у меня, о, бубу там. Что у тебя за проблемы с ними? Объясни, пожалуйста, что? Ты пробовал сходить к врачу? Ходил к урологу? Осматривался? Что за проблема? Напиши мне, я обязательно почитаю, хотя бы для себя. Мне действительно интересно. Потому что ты там говоришь про какие-то связи, да, чтобы узнать, какая из этих причин. А у меня-то связи нет, я не могу ничего узнать про тебя. Какие у тебя проблемы с гениталиями? Скажите, Кремов, гениталии существуют в мире?
1: Ну, существует еще много чего другого прекрасного. Не менее, скажем так, прекрасного. Закат, рассвет.
0: А, поэтому что?
1: Поэтому про гениталии, да.
0: Так, давайте.
1: А вот по поводу производственных трав. Вот смотрите, по теме. Сегодня Платон наш присоединил мне клемму для прикуривания машин к заднице. Было среднее, а потом присоединил к соску. И было капец больно. Теперь кровоподтек на соске. У меня просто в этот момент были заняты руки, и я не смог сразу защититься. А когда освободились руки, было уже поздно.
0: А, извините, Платон наш, да?
1: Да, вот у них Платон такой, садист такой, да.
0: Что за Платон, я не знаю, почему-то
1: знаете? Я думаю, в цеху у них, может, работает где-то.
0: А, вы думаете? А может, ну-ка расскажите, что там еще какое-то?
1: Ну, там вот у него есть клемма, как...
0: У Платона?
1: Ну, он же, да, он...
0: Ага, окей. Все? Напомните, о чем?
1: Ну, по поводу твоих травм. Пиши, мы это еще почитаем раз.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Беговую дорожку для крыс за 800 тысяч рублей купили в Петербурге. Агрегат понадобился специалистам Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова для тренировок мышей и их хвостатых родственников. На 6 дорожках одновременно смогут бегать 6 мышей и 3 крупных крысы, а ученые будут заодно следить за дыханием, работой мышц и влиянием препаратов на организм. В России такие научные тренажеры не производят. Судя по характеристикам, аппараты собирают в Италии.
2: Это по каким характеристикам? Беговая дорожка очень быстрая, как Феррари, что ли, или что? Или беговая дорожка похожа на Марчелло Мастрояни?
3: Или ну, какой? Или беговая дорожка, помимо бега, еще как бы разливает макиато, капучино.
2: Или, может, как Колизей уже, крысы ее развалили. О чем какие
3: или, знаете, почему они начали подозревать, что, вероятно, в Италии? Возможно. Возможно, где-то было написано «Made in Italy». И, вероятно... Судя по характеристикам.
2: Да, не исключено. Не исключено. Ну, маловероятно.
3: Нет, конечно. Нет.
2: Но исключать нельзя. С большей...
4: Зачем это писать?
2: С большей, конечно, вероятностью все-таки Made in Italy, но в Китае, да? Но это...
3: Нет, нет. Made in Italy, мамой клянусь.
2: А тогда да. Это хорошая характеристика. Значит, и что там, беговую дорожку купили для крыс за 800 тысяч, да?
3: Хотя не очень дорого, это нормально.
2: Нет, это, ну да, значит, на 6 дорожках что-то могут бегать одновременно 6 мышей, 3 крупных крыс, а ученые будут за ними следить за дыханием. А следить будет прям сам Алмазов, да? Это в клинике Алмазов?
3: Нет, имени, видимо, он уже не может следить.
2: Жаль.
3: Клинику назвали именем кого-то, вероятность велика того, что этого кого-то нет с нами.
2: Ну, окей.
3: А как, извините, как 3 крысы могут бегать на 6 дорожках?
2: Как...
3: Как? Я, конечно, не видел крысиных дорожек, но вот на обычных человеческих, с человеческим лицом дорожках нельзя, невозможно
2: именно
3: бегать.
2: Именно в том дело, что вы не видели, потому что, может быть, там очень маленькие дорожечки, и одна крыса побежает сразу на 3.
3: Например. А! Такие, крысы!
2: Да. Ну, послушайте, вот знаете, что я вам скажу? Вот в наше время, вот... Я вот сейчас, вот, не знаю, там, 20 лет назад, я бы этим крысам позавидовал. Насколько они хорошо живут. Беговые дорожки им тут покупают. Понимаете? Раньше крысы без всяких беговых дорожек сами бегали. От ученых, которые за ними гонялись, чтобы накормить их каким-то дерьмом в рамках эксперимента над крысами. А сейчас, значит, беговая дорожка им. Ну, хотя, надо признать, что по беговой дорожке от ученого далеко не убежишь, да? То есть, он тебя все равно поймает и...
3: Крысы же больше любят в колесе бегать, насколько я знаю. Хомяки, крысы.
2: Вот, таком... вот именно! Хотя бы колесо купили, оно дешевле там в 1000 раз. Так
3: а может, самим своими руками сделать? Зачем?
2: Да вот 800 тысяч, я говорю, то есть купили им. То есть, а может быть, ученые хотят, чтобы крысы были в хорошей форме? И если так пойдет, то скоро ученые крысам будут абонемент в спортзал покупать, чтобы качали эту. Что у крыс не бицуха, а это?
3: Все у них есть.
2: Что есть?
3: Ягодиц нет, тех, кто ходит на 4 ногах.
2: А потом в тату-салон, чтобы крысе набить татуху. Знаете, я, кстати, тут видел реально у чувака, значит, татуха была. Я не крыса. Вот если крысы после того, как он...
3: Ведь ему очень не верили. Что он очень не верили.
2: А потом, может, какие-то игрушки для крыс. Эти...
3: Ага, эти.
2: Мышка.
3: Там, понимаете, там как там, это же наука. Они не просто бегают. Какие-то вот страшно звучит влияние препаратов на организм во время бега.
2: То есть им купили не только беговую дорожку.
3: Но препараты тоже. Возможно, в Италии.
2: По некоторым характеристикам.
3: Или в Таджикистане.
0: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорде.
5: Крис Лейк, Крис Лоренцо, Кенни Битс и Кейк.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Российские типографии переживают худший год за последние десятилетия. Издатели все чаще переносят печать в Китай из-за дефицита материалов. В России не хватает лаков, красок и других расходников, необходимых для ярких обложек, цветных обрезов и форзацев. На этом фоне типографии в 2026 году сократили персонал примерно на 30%, а часть предприятий отказалась от круглосуточной работы и перешла на две смены. Представители отрасли надеются, что печать в Китае снова станет дороже, тогда заказы могут вернуться в Россию.
2: А это только единственная возможность печатать российские книги в России.
3: Ну, это хороший зато план вообще.
2: Нет, план хороший, но это единственное. То есть, если вот только если в Китае все подорожает, другого шанса нет. То есть, значит, будем молиться, чтобы в Китае все подорожало, да?
3: Ну, что нам еще что-то. У вас не хватает лаков.
2: Да,
3: красок.
2: Конечно.
3: Других расходников. А реально не хватает. Вот я чувствую, что вот.
2: Ну, конечно, ну откуда? И может, тогда, знаете, опять же, вот кстати, об игрушках. Может, эти игрушки, эти проклятые секс, опять будут делать? Да, будут у нас опять делать на заводе, на нашем, на заводе красный треугольник или что там делать?
3: Да,
2: красный
3: это,
2: прямоугольник, да?
3: Это
2: или
3: резиновых изделий завод.
2: Да,
3: там что, раньше калоши делали.
2: Чтобы не разваливались там у некоторых, как жалуются, в руках, ногах и между ног. Значит, если так, значит, нас всех спасет от того, чтобы все не делалось в Китае, включая книги, только подорожание в Китае. Да, потому что российские типографии, да, худший год за последние десятилетия переживают. Я надеюсь, это только, ну, речь идет о типографии, вот то, что они делают книги, печатают в типографии, в китайских, то есть это, ну, просто сама книга выпускается. Я надеюсь, что, а сами книжки еще не на китайском, да? Вот это, хотя бы вот этот момент.
3: Ну нет, ну по-русски китайцы набирают. Видели же, что вся куча миллионов видосиков и там, как бы, фоточек, как они, что-то объявление по-русски, там, да, какая-то торговля, там вообще непонятно ничего, как бы. То есть там такие там какие-то там матерные слова.
2: И такие будут книжки?
3: А весело же, чего?
2: Нет, это, конечно, Толстой, да. Толстой Чинквай на мир хан. И, кстати, знаете, я бы почитал, действительно, это было бы, да, и вот это все.
3: Да, а так просто в оригинале я читал Толстого уже. Хочу так
2: по-китайски. Да, конечно, по-китайски. Только чтобы все его
3: что
2: читали
3: в сторону. Там...
2: Конечно, я бы и Пушкина по-китайски почитал. Там, я вас кимчи, хоть я чинган, хоть это труд там жен.
3: Вы путаете языки, кимчи это корейский.
2: А как по-китайски? Я вас кимчи, хоть я что? Ну, чинган это китайское слово.
3: Чинган?
2: Хорошо, я вас...
3: А кто знает, может, китайцы выдумали его? Нет такого слова в языке. Как мы проверим? Мы не проверим. Они нас троллят, может быть.
2: Хорошо, я вас кончи, но хоть я... Что?
3: Чинган.
2: Ну вот, видите, хоть это что?
3: Хавал.
2: И стыд. Ну, и стыд, да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 58 минут. Кремов уже привстал, надел свою роскошную длинную одежду из дорогих заморских тканей. Собрался уходить на энергосплин. Кремов, 2 минуты. Читаем сообщение «Чего там».
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел нам пишет. Здравствуйте, товарищи. Несколько лет назад получил травму по неосторожности. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад и поскользнулся на краске. Пал с лесов и нашампурился на арматуру. Частники срезали меня от обломка ЖБ плиты. 2 месяца в клинике легочной хирургии. Хороший отпуск был.
0: Так, слушайте, нет, ну это, конечно, не, мягко говоря, неприятно.
1: Ну да.
0: Но, а почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается на морковке?
1: Кстати, причем не легкими, а там тяжелыми.
0: Да. Они все
1: тяжелой частью тела.
0: Прям, вот это прям
1: готовая версия. Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
0: Да, дальше, да.
1: На краске подходился и нашампурился на арматуру. Ну вот так вышло, да, нашампурился на
0: арматуру. И не обязательно
1: на арматуру. Внизу были баклажаны росли.
0: Подставляй что угодно.
1: Да, морковки.
0: Значит, реставрировал купеческий дом и нашампурился.
1: Важно, купеческий.
0: А бывает, знаете, совсем неприятный случай. Реставрировал купеческий дом и нашампурился на купца. Вот если купец внизу стоит.
1: А если там дворянский дом?
0: На дворянина. Да, вот это.
1: На баронета.
0: Вот, кстати, это новость, с которой мы начали, про старушку. Помните, которая был секс с этим, там, 46-летним или с кем-то? И она, типа, постеснялась, сказать, что у нее травма из-за него. А могла так и сказать. Реставрил,
1: свой, значит, купеческий дом. Я из купечества.
0: Да, и нашампурилась, да. Ну, маленького купца, да, или не маленького, судя по травме. Что, все, что ли, посмотрите, время.
1: Вот, вот,
0: все, товарищи дорогие, не все, только, как всегда, в одном случае, в случае нашего с вами узкого кружка, вы заходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин
0: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

всем туда позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю стартануть наше двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Если вдруг вы не в курсе, что будет происходить в ближайшие два часа, я вас просвещу. Да, здесь мы, друзья, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную, раскручиваем про эту планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, ловим мощный плюс-вайбик на протяжении 120 минут. Собираемся прямо сейчас на импровизированных танцполах здесь, на радио-вечеринке рекорд-пати.

0: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
3: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
4: Застройщик «Лосы» заказ капитала. Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОКК представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЕС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».

0: Продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбрать можно из предложенных, из понравившихся, соответственно, чтобы впредь долго не искать и всегда они были под рукой. Также ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь она является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: Или старше, серьезнее, дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамики, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник несколько раз в день. По сигналу попади в эфир и верно продолжи пэнч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информканалах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
0: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

Кстати, я Тим Вокс, по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, хочу напомнить вам о том, что Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белое». На сцене «Осколки вечности», именно так называется танцпол, состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и многие другие. 3 октября все это в Санкт-Петербурге на фестивале «Белое» и новой постановке «Снежная королева». Билеты есть, конечно же, на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я предлагаю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы. Рекорд-пати. Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

всего лишь 30 минут или полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте подумаем, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, там у нас более 100 интернет-станций, выбирайте понравившееся, добавляйте в избранное, чтобы впредь долго не искать, всегда были под рукой, они, конечно же. Также есть второй вариант — оставаться здесь, в прямом эфире Радио Рекорд, где через полчасика я расскажу вам о свежих треках с мировых танцевальных лейблов в рамках Рекорд-релиза. Ну, а прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и, да, свежего, конечно же, контента. Запись шоу подкаста президента Рекорд Клаба и другие герои эфира. Крем Хрусталев, фейкаперы, мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом и новое шоу «Час резидента» тоже ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание. Я Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже. И в рамках Рекорд Релиза расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Риза, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы же, в свою очередь, собрали в одну большую селекцию, и в ближайшие 60 минут с музыкальной командой Рекорда, разумеется, выдаем все это дело вам. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал Тим Вокс, пообщаемся и обсудим сегодняшние треки из выпуска. Начинаем, кстати, сегодня Рекорд Риз с очень серьезной троицы: Арги, Алок и Адам Бейер, так называется Keep Up. Релиз состоялся 4 сентября на Rave the World. Это второй релиз нового лейбла Алока. И что особенно интересно, это первая совместная работа сразу всех трех артистов. Здесь Алок уходит в более клубную сторону, Арги, в свою очередь, добавляет свою мелодичную атмосферную составляющую, а Адам Бейер привносит ту самую техно-жесткость. В итоге получается плотный мелодик техно с большим фестивальным масштабом. Арги, Алок и Адам Бейер. Keep Up.

0: Продолжение рекорд-релиза, ремейк трека 2009 года «Супермерка», но в прочтении Деора и Джессика Ауди Фред. «Кекалор». Релиз стоялся 3 сентября на Double P Records. Два мексиканских артиста наконец-то объединились, хотя Деора, конечно, позиционирует себя как американский продюсер, но все же он мексиканец. Так вот, они заколабились в одном треке, и получилось очень характерное для обоих сочетание латиноамериканской энергии и тяжелого электронного саунда. У Деора фирменная максимальная плотность, у Джессика Ауди Фред ее жесткая бейс-ориентированная подача, если так можно выразиться. И все это держится на очень простом и цепком хуке. Прямо сейчас же в рекорд-релизе ловите новый трек от Деора и Джессика Ауди Фред. Кекало.
1: Рекорд Клаб. Тим Вокс.

0: got your price tag.
1: Далее в рекорд-релизе, друзья, британский рэпер Тини Темпа вместе с бразильцами Троп Киллос и нидерландцем Афроджек выпускает свежий трек To The Floor by Desendo. Релиз стоял

music. It's not just a beat.

0: Встречается с новым синглом Just a Little Bit More. Релиз 4 сентября на Interscope Records. Причем трек уже несколько месяцев появляется в сетах Mau P. А теперь наконец-то получил официальный релиз. По звуку Mau P здесь немного отходит от привычного жесткого тек-хауса, потому как в композиции больше хаус-грува, что ли, больше соло и очень заметное влияние R&B 90-х и начала нулевых. При этом его фирменная клубная механика, разумеется, никуда не делась. И прямо сейчас я предлагаю оценить его новую работу в рекорд-релизе Mau P. Just a Little Bit More.
1: Рекорд Клаб. Тим

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд-релиз.

Ближайшая премьера этой недели — Валентина Кан и Датти «Stimulation». Релиз ставился 4 сентября на Extra Credit. Здесь я все максимально по делу. В оригинале 132 удара в минуту, упругий тек-хаус и довольно яркая агрессивная басовая линия. А Валентина Кан, в свою очередь, вообще давно умеет делать музыку, которая одинаково хорошо работает и в клубном сете, и на большой сцене. А здесь его фирменной энергетике добавляется еще и Датти. И на выходе очень бодрая работа. Валентина Кан и Датти «Stimulation».

Tomorrowland Music Sound On. В основе трека узнаваемый вокальный ритмический элемент из Family Affair от Mary J. Blige, который, кстати, здесь превращен в современный хаус-грув. И как бы я это сказал на продакшене, если было, да, на продакшене этой композиции, скрипочки бы сюда, точнее, виолончели. Ну ладно. Джеймс Хайп, в свою очередь, отвечает за фирменную клубную динамику. Волкодер добавляет свой бразильский грув. И получается очень просто, очень узнаваемо и, да, очень эффектно. Что ж там скрывать. Джеймс Хайп, Волкодер, 1, 2, 3.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Рекорд-релиз.

По трейлеру сегодняшнего эпизода рекорд-релиза, вот у нас, друзья, неожиданный релиз. Нидерландцы Hardwell дуэт Sound Rush, Iris. Вышел трек 4 сентября на Revealed Recordings. Это хардстайл, переосмысление знаменитой Iris-группы Goo Goo Dolls, той самой песни, которую невозможно не узнать с первых секунд. Здесь у нас оригинальная эмоциональность сохранена, но вокруг у нее совсем уже другой мир. Мощные кики, жесткий хардстайл-дроп, фестивальный масштаб. Короче, Hardwell снова показывает, что умеет совершенно неожиданно менять направление и при этом оставаться узнаваемым. Hardwell Sound Rush. Iris. Я же напомню, что запись этого выпуска ищите в телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд и у меня в телеге Team Vox. Ну а сегодня понедельник, а значит, в этой студии совсем скоро появится DJ Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Сегодня в моем миксе, как всегда, пространственная и красивая танцевальная музыка. Лучшая из мирового звучания за последнее время. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Матиас де Лангаро – частый гость в моих миксах на радио. Сегодня он представлен треком под названием «Скрытое внутри». Загадочное неведомое, которое наш пытливый ум наделяет чем-то особенным. Но очень часто сила вожделения открыть и постичь это нечто остается лишь нашим исходным желанием. Внутри в лучшем случае может оказаться пустота. Но музыка – это бесконечный поток эмоций. Мой девиз радио «Слово радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
2: Where we go from there is a choice that we do.

Ману Павес предлагает нам быть в гармонии с собой, звучит его трек «Enjoy Yourself». Также вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

Друзья, напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайся со мной. Это «DJ Кефир».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других, круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Мы плавно движемся в пространстве танцевального звучания наших дней. Музыка, которую невозможно было представить 50 лет назад. В эфире Рекорд Клаб с Кефиром.

друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Вос Хир». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.